3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

Rock Music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Это история о том, как судьба догоняет не только людей, но и корабли. Когда японцы построили линкор «Микаса», возникла заминка во время его освещения, что вызвало тревожное замешательство. Но затем последовала блистательная победа над русским флотом в Цусимском сражении, в котором флагман японского флота получил лишь незначительные повреждения. Казалось бы, судьба у корабля счастливая. После этого, по распоряжению адмирала Того, «Микаса» был направлен на мелкий ремонт и профилактику в доке Сосебо. Рассказывают, что адмирал Того долго прощался с кораблем и никак не мог покинуть его командную рубку, чем удивил офицеров, ведь кораблю предстоял обычный рутинный мелкий ремонт. Но 10 сентября 1905 года в доке во время ремонтных работ вспыхнул пожар. Поначалу ему не придали должного значения, но очень быстро пламя охватило всю носовую часть судна. А затем взорвались крюит-камеры, в которых по халатности не был выгружен боезапас. Взрыв корабля привел к гибели 600 человек и затоплению целехонького линкора. Халатность, как выясняется, не имеет национальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Colors of rock. Real rock music.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом. Услуга, да, совершенно правильно, да.
2: Да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас. Вот, у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
1: Сразу немножко страшно, потому что Колтуши, и я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники такие пробираются и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет, нет, нет, нет. Именно под зимнее хранение выделен один, как раз возле будки, где у нас охрана сидит с камерами там и так далее. Вообще сама территория полностью вся охраняемая, и часть территории нами выкупленная. Поэтому там все под шлагбаумами, Росгвардия, камеры, теплое хранение.
1: Слушай, извините, это где? Вот.
2: Это юг, получается, недалеко от Кудрова. От Тамбовской 30 минут ехать.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Моторадио. Жизнь в движении.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 399 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия

0: пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. И не говори, старик, что...

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей Родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Пост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда свежесозданный шедевр инженерной мысли пришла пора показать общественности. Первый выезд новинки состоялся 14 апреля 1955 года. Машину вывел из ворот завода Moto Guzzi австралийский гонщик Кен Кавана при большом стечении народа, в том числе и руководство компании. «Какой божественный голос! Мы должны отправить его в Ла Скала», сказал растроганный Энрико Пароди, хозяин фирмы. На следующий день заводская команда прибыла на автодром Монса, но мотоцикл так и не вышел на трассу из-за проблем с зажиганием. Дебют на гоночной трассе V8 состоялся лишь 18 апреля на автодроме Модена. Хотя к старту готовился Кавана, руководитель команды Фергюс Андерсон потребовал, чтобы именно ему принадлежала честь первого заезда. Увы, в первом же круге 46-летний ветеран не справился с управлением и упал настолько неудачно, что разрушил сигловой агрегат. Маятник выворотил кусок картера. Следующий выезд на трассу состоялся лишь 20 мая. А 3 июля Moto Guzzi V8 предстал, наконец, перед широкой публикой. Во время тренировочных заездов перед Гран-при Бельгии на трассе Спа. Увы, в самой гонке аппарат не стартовал из-за разрушившегося подшипника верхней головки шатуна. Безуспешной оказалась и следующая попытка 31 июля на автодроме Синитале. Жарким итальянским летом мотор просто перегрелся. Также не состоялся и старт на Гран-при Италии 1 сентября. Свечи постоянно забрасывало маслом, а вибрации второго порядка были настолько сильны, что грозили разрушить мотор. Чтобы справиться со всеми этими вибрациями, Каркана к сезону 56-го разработал пространственный коленвал с развернутыми на 90 градусов коленями. Поскольку двигатель показал такую гибкую характеристику, инженер решил отказаться от сложной и тяжелой шестиступенчатой коробки передач и поставил четырехступенчатую. 25 апреля 56-го наконец-то состоялся полноценный гоночный дебют Moto Guzzi V8 на трассе Имола. Под проливным дождем Кен Кавана на третьем круге вышел в лидеры и 10 кругов возглавлял пелотон, пока не заехал в боксы, чтобы сменить очки. Вновь выехав на трассу, он показал лучшее время круга, но потом был вынужден сойти из-за неисправности указателя температуры. Кавана решил, что разрушилась водяная помпа, хотя она была в порядке. Неудачи преследовали его. 13 мая на Гран-при Германии он сошел из-за отказа конденсатора. 30 июня в Голландии на третьем круге столкнулся с Массетти, выступавшим на MV Agusta. Через неделю, наконец, был готов второй Moto Guzzi V8. Его заполучил англичанин Билл Ломас. И на скоростной трассе Спа в Бельгии Ломас шел на третьем месте, пока не сошел из-за неисправности зажигания. А вот Кавана был напуган неустойчивостью машины в скоростных виражах и сошел, сославшись на поломку амортизатора, которой, кстати, не было. Такая трусость разочаровала Каркана, и в итоге австралиец был уволен. Тем не менее, передняя подвеска была доработана, чтобы улучшить поведение мотоцикла в скоростных поворотах. 22 июля на Гран-при Германии Ломас наконец-то показал, на что способен этот аппарат. В ожесточенной 25-минутной битве с трехкратным чемпионом мира Джеффом Дюком на четырехцилиндровой Гилера. Гонщики несколько раз обгоняли друг друга, и Ломас установил новый рекорд трассы – 153,5 км в час. В итоге оба сошли. Moto Guzzi из-за разрушения корпуса водяной помпы, но Дюк после признался, что после этой гонки команда Гилера стала воспринимать Moto Guzzi как серьезного противника, который, кстати, имеет все шансы на победу после устранения детских болезней. А команда Moto Guzzi бросила все силы на подготовку к домашнему Гран-при Италии. Увы, Ломас стартовать не смог. В предшествовавшей гонке 350 кубиков он упал и сломал запястье, а его новый товарищ по команде, австралиец Кейт Кэмпбелл, потерял на старте целых полминуты, не успел освоить тонкости запуска этого аппарата. Потом он, правда, пробился через большую часть пелотона и вышел на 9-е место, но сошел-таки из-за поломки распределительного механизма. Чтобы решить, наконец, проблемы с надежностью, в немалой степени вызванные высокими уровнями вибрации из-за нежесткой конструкции коленвала, каркана к сезону 1957 года решился на коренное обновление мотора. Главным новшеством стал составной коленвал по патенту немецкого инженера Альберта Хирта. Вместе стыка шеек и маховика были выполнены радиальные шлицы, и вся конструкция стягивалась шпильками с дифференциальной резьбой. На каждой шагнулной шейке на роликовых подшипниках сидели два цельных стальных шатуна. Каждый из восьми карбюраторов получил крохотную индивидуальную поплавковую камеру. Кроме того, каркана поднял степень сжатия с 10 до 11,4 и увеличил подъем клапана с 6 до 6,5 мм. Модифицированный двигатель выдавал уже 79 лошадей при 12 тысячах оборотов в минуту. Прирост на 17 лошадей по сравнению с мотором образца 1955 года. Признав, что и 6, и 4 ступени были крайностями, конструкторы поставили пятиступенчатую коробку передач. Была разработана также 350-кубовая версия «восьмерки», но до ее боевого использования дело не дошло. Чтобы убедиться, что проблемы с надежностью изжиты, в межсезонье Билл Ломас накатал на модифицированном аппарате более 1600 километров. В конце февраля 1957-го команда Moto Guzzi выехала на прямой участок древнеримской Аппиевой дороги, где V8 поставила несколько мировых рекордов скорости в классах 500, 750 и 1000 кубиков. А 19 марта «восьмерка» отпраздновала, наконец, свою первую победу. На стартовом этапе чемпионата Италии в Сиракузах Калнага, отразив натиск Либератти и Милани из команды Гилера, выиграл гонку, показав рекордную среднюю скорость в 154,19 км в час. Через 5 недель в гонке Коппа Дорро на трассе Имола Дикки Дейл принес Moto Guzzi V8 еще одну победу. Причем он сильно задержался на старте и пришел первым к финишу, продравшись через весь пелотон четырехцилиндрового Гилера и Агуста. На первом этапе чемпионата мира 57-го, 19 мая в Хокенхайме, Кэмпбелл сошел из-за поломки шатуна, но Дейл уверенно шел на втором месте вслед за лидировавшим Либератти на Гилера и лишь у самого финиша провалился на четвертое место из-за сбоев зажигания. 7 июня – турист трофи, и вновь Дейл четвертый, и вновь из-за проблем с зажиганием, из-за чего ему даже пришлось заезжать в бокс и в итоге финишировать на 6,5 цилиндрах. В Ассене 29 июня Дейл ломает руку, упав в гонке класса 350 кубиков, что вывело его из игры до конца сезона. Кэмпбелл опять с трудом запустил двигатель на старте, но пробился на второе место и сошел из-за поломки сцепления. В боксах в Ассене стояли целых 4 Moto Guzzi V8, но на трех было некому ездить. Через неделю на Гран-при Бельгии в СПА Кэмпбелл лидировал. Он установил рекорд в 190,13 км в час, а напрямую его Moto Guzzi разогнался до впечатляющей скорости 286 км в час. Увы, в итоге он сошел из-за пустячной поломки. Отвалилась клемма аккумулятора. Никто тогда не знал, что это была последняя гонка для V8. На закрученных трассах Швеции и Ольстриме команда предпочла выставить одноцилиндровые аппараты, а во время тренировки перед Гран-при Италии Кэмпбелл, к тому времени уже обеспечивавший себе чемпионство в классе 350 кубиков, упал и сломал бедро. Оставшись без гонщика, руководство Moto Guzzi провело секретные переговоры с Джоном Сертисом, лидером команды MV Agusta, о межсезонных тестах V8 с тем, чтобы перетянуть его в свой лагерь в следующем сезоне. Увы, тесты так и не состоялись. 15 сентября 1957-го весь спортивный мир был потрясен известием. Три итальянские компании, выигравшие чемпионат, Мондиаль 125 и 250 кубиков, Moto Guzzi 350 и Гилера 500 кубиков, уходят из гонок. Самый экзотичный гоночный мотоцикл больше не вышел на старт, и как раз в то время, когда он, наконец, обрел боеспособность. Жаль. В заключение приведу мнение Билла Ломаса, гонщика, который впервые показал возможности аппарата. Это была фантастическая машина, значительно опережавшая свое время. По скорости она просто не имела себе равных. Говорят, у нее была плохая управляемость. Так ее просто надо было тщательнее настроить под конкретного гонщика. Как в нынешние времена. Но двигатель явно не из этого мира. У него вообще нет мощностной кривой, только лавина крутящего момента вплоть до 16 тысяч оборотов. Если бы мото Гуччи не ушла из гонок после 57-го, история мотоспорта стала бы совсем другой. Каркана был гений, и V8 — это его лучшее детище. Его сотворила дюжина итальянцев на маленькой старомодной фабрике. Представляете, чего бы они добились, если бы у них были сравнимые с японскими концернами бюджеты? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Это история о том, как судьба догоняет не только людей, но и корабли. Когда японцы построили линкор «Микаса», возникла заминка во время его освещения, что вызвало тревожное замешательство. Но затем последовала блистательная победа над русским флотом в Цусимском сражении, в котором флагман японского флота получил лишь незначительные повреждения. Казалось бы, судьба у корабля счастливая. После этого, по распоряжению адмирала Того, «Микаса» был направлен на мелкий ремонт и профилактику в доке Сасебо. Рассказывают, что адмирал Того долго прощался с кораблем и никак не мог покинуть его командную рубку, чем удивил офицеров, ведь кораблю предстоял обычный рутинный мелкий ремонт. Но 10 сентября 1905 года в доке во время ремонтных работ вспыхнул пожар. Поначалу ему не придали должного значения, но очень быстро пламя охватило всю носовую часть судна. А затем взорвались крюит-камеры, в которых по халатности не был выгружен боезапас. Взрыв корабля привел к гибели 600 человек и затоплению целехонького линкора. Халатность, как выясняется, не имеет национальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Александр Защеринский, он же Борода Викинга, известный нам всем. Человек, покрытый татуировками. Это признак... Признак чего? Саня, хорошего?
2: На самом деле, когда загораю, просто не так видно это.
1: Ну да, ладно, окей. Да нет, ради бога, господи. Мы только рады. Все-таки, можно ли говорить, что детейлинг востребован потому, что действительно, реально мотоцикл преображается? Потому что ты ездишь год, например, ничего не моешь, там, там такое какое-то все вот, и потом ты его вдруг раз, подверг детейлингу, и ты прямо своим глазам не веришь. Есть такой эффект?
2: Да, и я даже на три категории его разделю. Да, на детейлинг для педантов, потому что есть люди, которые просто любят свою технику содержать в идеальной чистоте, и это удобно, потому что обычно у них уже в целом неплохая техника. Ты, грубо говоря, какую-то минимальную работу делаешь, больше как на защиту работаешь. Ну, я имею в виду там керамику, вот такие всякие штуки. Вот. Вариант номер два – это привозная техника. Ну, ты приехала с Японии вся кислая, кривая, там, или со Штатов то же самое, потому что в дороге, там, в песке, в дожде стояла. Ну, надо нормально помыть, естественно, и заняться. Плюс по пути сильно расцарапать, как обычно, с тропами, с трещ-пленкой, ну, то есть... Нужная история. И третье, это люди, которые только-только купили или, наоборот, хотят продать. Ну, потому что только купили, обычно сразу какую-то защиту сделать. Или хотят продать, они там катаются на расцарапанном мотоцикле, естественно. Ну, потому что как бы, что бы ты ни делал, ты будешь кататься на мотоцикле, все равно тут веточка, тут песочек, тут камушек, ну, то есть все равно какие-то царапинки будут появляться, ну, либо он должен тупо стоять, ну, ты же хочешь ездить, вот, и легче продать технику всегда, когда она там красивая, полированная, и, грубо говоря, это такая предпродажная подготовка выходит.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music?

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофонов.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога,
13: а дальше, дальше не касается.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.
18: My friend.

0: любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну вот если развитие пойдет вашей компании, и вы в какой-то момент будете эксклюзивным эвакуатором автомобилей Государственной Думы в Москве, например, и у вас будет возможность выехать уже совсем с другими кредитными картами, с другими возможностями, ну, там будут работать на вас ваши там нанятые рабы, а вы будете уже там, так сказать, отдыхать, то уже хотелось бы, наверное, побывать на Балтик-ралли в качестве гостя, чтобы можно было выпить пиво.
2: Да, на самом деле такая цель, она тоже в голове есть. В какой-то момент, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы компания у нас росла, и все получалось, и там нанимать помощников, да, и замещать, делегировать какие-то вопросы. Конечно, хочется, чтобы настал тот момент, когда на таких фестивалях мы сможем участвовать в качестве гостей, да, чтобы просто прийти и погулять, и не думать о том, что нужно какие-то процессы.
1: Когда просто на росте акций компании просто идут доходы, и ты уже, ну, не думаешь о плохом.
2: Я всегда радовался и благодарил вас за веру в нашу компанию.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Real rock music.

some dead end town. They beat you up, then kick your ass.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Это история о том, как судьба догоняет не только людей, но и корабли. Когда японцы построили линкор «Микаса», возникла заминка во время его освещения, что вызвало тревожное замешательство. Но затем последовала блистательная победа над русским флотом в Цусимском сражении, в котором флагман японского флота получил лишь незначительные повреждения. Казалось бы, судьба у корабля счастливая. После этого, по распоряжению адмирала Того, «Микаса» был направлен на мелкий ремонт и профилактику в доке Сасебо. Рассказывают, что адмирал Того долго прощался с кораблем и никак не мог покинуть его командную рубку, чем удивил офицеров, ведь кораблю предстоял обычный рутинный мелкий ремонт. Но 10 сентября 1905 года в доке во время ремонтных работ вспыхнул пожар. Поначалу ему не придали должного значения, но очень быстро пламя охватило всю носовую часть судна. А затем взорвались крюит-камеры, в которых по халатности не был выгружен боезапас. Взрыв корабля привел к гибели 600 человек и затоплению целехонького линкора. Халатность, как выясняется, не имеет национальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А когда ставить мотоцикл на хранение, вы можете дать? Ну, понятно, что вы можете дать совет, что прямо сейчас, чтобы как можно больше заработать. Это я в хорошем смысле.
2: Нет, нет, такого нет. Ну, обычно у нас ставят где-то уже с октября, плюс-минус. То есть вот когда закрытие сезона получается, там в 20-х числах, по-моему, да, мотобратан делает. Вот, и, соответственно, где-то после этого там плюс-минус ставят. Хотя в прошлом году у нас катались люди до декабря. То есть я помню, последний человек у нас привез мотоцикл что-то а-ля 4 декабря. Вот, уже по гололеду, так сказать, вкатился к нам. Вот. Ну, у всех по-разному, но в среднем где-то с октября начинают у нас уже ставить. Вот у нас уже несколько договоров заключено. Ребята с октября подписались. На 6 месяцев сразу.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 399 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: утро. Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Программа «Байки про байки» с Алексеем Марченко. И он сам напротив меня. Алексеич, привет.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас разбор одного конкретно взятого мотоцикла, который называется... Сейчас я посмотрю у себя тут в подсказке.
1: Yamaha TT RR250.
0: Ты говорил ТТ-250, а потом РР.
1: Да.
0: Или это не важно?
1: Но это не важно, но на самом деле, если правильно забивать каким-нибудь поисковым системам, нужно писать Yamaha ТТ-250 R-R.
0: Он появился у тебя в мастерской, мотоцикл поддержанный, и сегодня о некоторых тонкостях, да?
1: Да, всесильно поддержанный.
0: Какого годика-то, господи?
1: 96-го.
0: Ага, так...
1: Но вообще, как бы, если, допустим, брать Yamaha TTR, просто 250, то он немножко позлее, он как бы создан для того, чтобы попрыгать. Короче, это мотоцикл эндуро.
0: Ага, так.
1: Там поменьше бак у него, побольше, получше настройки. И, в общем, это мотоцикл, который такой, его там в 93-м начали выпускать, 94-й, 95-й, а вот потом 95-й, 96-й начали выпускать с буквочкой R. Это ride. А ride — это значит ездить. Я не знаю, как это по-английски перевести. Ну, в общем, мотоцикл для путешествий.
0: Для езды.
1: Для езды, в общем, да. То есть он сохранил какие-то вид и настройки эндуро, но сделаны они более... лайтовыми, там широкое сиденье и большой бак. Значит, там 16 литров бак, 250 кубиков, ну, 249 честных. Не так, как, знаешь, пишут 250, а на самом деле это 220 или 230.
0: А так бывает?
1: Да, знаешь, да, я там на Озоне, сколько стоят распредвалы, пишут Yamaha TTR 250, а на самом деле лежит распредвал с двумя коромыслами на Yamaha TTR 225.
0: А разница есть, да?
1: Вот там, потому что у этого два распредвала и четыре клапана.
0: Господи, так. Да.
1: Вот, значит, этот мотоцикл выпускался в 96-м, 97-м году, 1900,
0: ты, когда скажешь,
1: в прошлом веке.
0: В прошлом запустим
1: веке.
0: Давай запускаем
1: видео. Потом они какое-то время их перестали выпускать, потом какие-то там законы о экологии вышли, и потом они что-то начали уже там мудрить и хитрить. Ну, в общем, самые вот эти вот популярные мотоциклы... В те времена делали все и Honda, и Yamaha, и Suzuki, и Kawasaki. Все делали очень похожие. Ну, допустим, Honda, она там немножко позлее была, но в принципе они где-то в районе 250 и в районе

0: 30 лошадиных сил. У этого мотоцикла, значит, свидетельство о регистрации, я его просто купил в воскресенье, написано 28 лошадиных сил, а везде, во всех интернетах написано, что 30 лошадиных сил. Значит, 8500 оборотов у него. А что самое интересное, вилка 26, угол наклона 26, как у меня на Харлее. То есть это тот мотоцикл, когда ты крутишь рулем, а он стоит ровно. Вот когда вилка чуть-чуть больше, ты начинаешь крутить, и руль начинает складываться. Он такой приподнимается, складывается. Ага, ага. Это если больше 26. А 26 это вот как раз та штука, где ты вот крутишься. И я, в общем-то, его покупал в воскресенье не заводящимся. Ну, то есть по цене хлама.
1: Я где-то слышал, что вот этот угол запатентован якобы Харли Дэвидсоном.
0: Якобы да, но там есть какие-то хитрости, там полградуса туда, полградуса сюда, и в общем все прокатило. Вот. В общем, 30-миллиметровый диффузор карбюратора, карбюратор Кейкин, не помню, как называется. Знаешь, что такое хитрое какое-то название. И там Кехины всякие разные еще помню, а этот какой-то трудный такой.
1: Слушай, а в чем смысл такой покупки, если ты говоришь, что он такой подержанный, весьма такой уже...
0: А их больше других не выпускали. Они уже все другие. Все более красивые, более злые, там, с какими-то другими требованиями. А это вот мотоцикл, на котором ты можешь комфортно дунуть из Питера на дачу. А и если у тебя там еще 30 километров где-то грунтовки до дачи, то вообще спокойно можешь ехать. У меня, знаешь, дача по лужскому направлению 220 километров, но по асфальту. А через московскую трассу, через Любань, 160 километров. Но из них полтинник нужно проехать по грунтовке. И это самое чудное путешествие.
1: То есть это получается то, что убивает шоссейный мотоцикл, да, большой?
0: Да, но не то, что не убивает, там вообще не проедешь. А это, на этом просто ловишь кайф. Там такая подвеска. Ты просто плывешь. Ну, плюс он еще обладает маятник с прогрессией. Это через такие косточки. Сперва амортизатор упирается в косточки, а потом только давит на маятник. И поэтому он очень мягкий. И на нем даже можно где-то там и на заднее колесо легко встать, и, в общем, там и в горку забираться. А есть вот китайские эндуро, у них это просто сзади вот маятник и амортизатор в маятник. И ты, вроде у тебя такой эндуро, ты такой молодец такой, потом бах газу. Кстати, слово Олега Капкаева. Молодец, да? И ты раз это в какую-то кочку, у тебя пинок под зад, и тебя начинает заднее колесо сносить на другую колею. И думаешь, блин, ну зачем вы так сделали, сволочи? Но ты можешь купить китайца с прогрессивом, но, естественно, он будет китайский, и там будешь каждый там, ну, очень короткий промежуток времени перебирать все эти
1: подшипнички. То есть это у тебя покупка сознательная, чисто утилитарная, что тебе вот надо кататься на...
0: Да, него, ну, да? Знаешь, вот мне сегодня рассказали историю, говорит, работал человек на карьере песчаной. Знаешь, это как это операции, да? Песчаный карьер, два человека.
1: Я.
0: Да, и, короче, а у него, значит, приличный мотоцикл Victory. Этот человек в Брянске жил и говорит, а что я, говорит, сижу здесь, это, ну, работаю, сейчас бы домой на Викторе прокатиться. А что я, говорит, мучаюсь, можно купить вот такой мотоцикл, он у меня будет здесь стоять, и пока там погрузки, разгрузки заканчиваются, я могу здесь кататься. Ну, так и сделал, был очень доволен. Но он, правда, купил джебель. Но неважно, то есть не один я такой дурак. Таких в нашей стране очень много. И, в общем...
1: То есть это рабочий утилитарный байк, вот сгонять, да, по-быстрому.
0: Ты знаешь, мы же видео запустили.
1: Да.
0: Выглядит он ужасно.
1: Сейчас посмотрим. Вот не присматривал.
0: Мерзкая здоровая фара.
1: Так.
0: Знаешь, как у локомотива, такой маленький мопед. Так. Вот с фарой, знаешь, вот просто мега.
1: Ну
0: вот
1: почему?
0: Потом защита, значит, защита этой фары, дуга, значит, она... Но так как фара большая, при любом падении ты выносишь фару, а она как бы денег стоит. И чтобы не выносить, они сделали такую мерзкую дугу. Знаешь, никакого итальянского модельера они не приглашали, похоже. Вот.
1: Зато надпись какая жирная, большая такая, Yamaha.
0: Да, Yamaha, да.
1: Во весь мотоцикл.
0: Да, кстати, вот эта вот приборка, она очень интересная. Это на моем мотоцикле стоит уже вторая, потому что у всех, у них проблема, она жидкокристаллическая. И любое неправильное нажимание на нее, дотрагивание там или контакт какой-нибудь жесткий, она растекается внутри, такая плазма, и у тебя ничего не показывает. Да, и еще она очень хитрая, потому что японцы, они же это, хитрые, глазки узенькие, и поэтому у меня в мотоцикле с ним дали, значит, инструкцию, как пользоваться этой, там всего две кнопки, ну, знаешь, на одну надо три раза нажать, на другую два, у тебя высветится это. И, кстати, в этой приборке есть часы, что большая редкость. И для путешествий, когда ты едешь куда-то далеко,
1: кстати, хорошо,
0: тебе,
1: да?
0: нужно контролировать время. Но тогда еще не было этих навигаторов, когда эти мотоциклы выпускали. И тогда не было айфонов, по которых можно... Но знаешь, с другой стороны, прифигачить себе айфончик к этому, к эндуро, и дунуть по бездорожью, да, и потом, а где мой айфон, а почему он в такой грязи, а почему он теперь не работает? Ну, а часики — это хорошая штука, там, кстати говоря, там часы, моточасы, знаешь, как типа на эндуро. Да, ну, этот мотоцикл чем еще интересен? У него 6 передач.
1: Включая заднюю?
0: Заднюю ты сам будешь это делать. А 128 килограмм по паспорту, ну, в среднем в жизни где-то около 130. Это очень маленький, кстати, вес для мотоцикла.
1: Вот у тебя есть Минск новый, ты купил, да? Они похожи вообще, схожи чем-то?
0: А Минск красивее.
1: Это да.
0: Он как бы, ну, он красивый.
1: Говорят, лично Лукашенко утверждал дизайн.
0: Да, но дело в том, что он не соблюдает мои требования.
1: Не удерживает.
0: Да, он, кстати говоря, хорошо едет по трассе, а по грунту мне не очень нравится. Ну и он 16 лошадиных сил, понимаешь, тут 30. Есть разница.
1: Конечно,
0: крутящий,
1: да.
0: момент выше. В общем, и скорость 130 км в час. То есть этот 110. Да, фуру ты обогнал, стал перед ней, ну и все. А тут уже ты можешь и вторую обогнать, и третью, 130 километров. Это уже, блин, это
1: уже
0: сила.
1: Да. Да.
0: И то есть, как бы, уже на нем комфортно ехать с города на дачу. Ну и по даче на нем более с прогрессивной системой, с длинноходом. Очень хорошо, потому что Минск, он более жесткий, и если на нем прыгать, то он, конечно, там перевертыши уже, ну, настоящие там картриджи стоят, ну, нормально, как бы удерживает любой прыжок, то есть на нем можешь на заднее колесо становиться и прыгать, и ничего из них не пробьешь.
1: Вообще вот интернет нам выдает такое, что считается, что вот этот ТТ-250R просто без РР задуман как дальнобойный универсальный эндуро. Вот такая, да, формулировка, да?
0: Да, да. Поэтому же тебе говорю, широкое заднее сиденье. Самое широкое сиденье в этих эндурах. А знаешь, когда у тебя седьмой десяток уже посередине, то задница хочет что-то помягче. И, потому что эти, знаешь, эти все... Они вот с таким конусом, я не знаю, то есть тебя там разделяет. Там рассчитано на то, что ты должен все время стоять на коленках. А у меня ж коленки-то слабоватые уже. Чернобыль гребаный, да.
1: Так, так, слушай, ну вот на фотографиях выглядит красиво.
0: Это только на фотографиях. А так, ну, конечно, он сильно подуставший. Ему немножко нужна реставрация будет. Я, конечно, этот... Ну, сиденье снимается, естественно, двумя винтами, как на всех вот приборках, видишь? Две кнопки, красная и синяя. А где желтая, блин? Хотя бы красная и синяя, как светофор, блин. Хоть бы поиграться. А тут всего две кнопки, и вот ты их там должен как-то зажимать последовательно. Ну, эти... В общем...
1: Слушай, а почему пишут, что мотор у него тракторный? Это что значит?
0: Да, он очень тяговитый, очень надежный. Два распредвала, четыре клапана, поршневая такая длинноходная, коробка хорошо работает, сцепление масляное, обгонная муфта, естественно, там не так, как на Харлее. Там, значит, крутится моторчик, ну, типа стартер, передается, и за счет этого, кстати, хозяин, я когда его купил, мне выдал запасную новую этот, обгонную муфту. Это такая обоймочка, в которой такие бочечки и пружинка. И когда он начинает вращаться, эти бочонки разъезжаются, да, цепляют коленвал и начинают крутиться. И эти бочонки, они начинают как бы стачиваться, а пружинка, которая фиксирует, она начинает как бы растягиваться. И это там... такой звук, и все. Но там есть кикстартер, понимаешь? Хорошая штука. И причем есть декомпрессор, в отличие от многих мотоциклов. Там есть декомпрессор. Еще в 96-м году. И ты можешь на декомпрессором почухать чуть-чуть, дернуть и сразу отпустить этот рычажок на руле. И спокойно завести с кика. Крутится, кстати, довольно-таки легко. И не сильно пинает в колено, потому что но это очень важно, иначе можешь себе сломать ногу или растянуть какую-нибудь штуку. Очень мягко все делается. Вот.
1: И большой бак вот тоже.
0: 16 литров, да. То есть
1: это много.
0: Очень много путешественников проехало, очень много. Вот, по-моему, Скотта Туризм. Помнишь,
1: конечно,
0: у нас
1: да,
0: был,
1: да, да.
0: Да. Они же ездили все время по горам. Они же не как нормальные ездили по дорогам, они же через горы ездили. И вот они как раз вот на таких маленьких, потому что его можно будет перетащить вдвоем, его можно поднять и переставить. Знаешь, когда ты заезжаешь вот в такую ширину колею, глубиной в пол мотоцикла, вот, он выехать не может из нее, все. А там дальше уже просто все, болото, и все, и пошло какое-то озеро.
1: То есть должны
0: озеро.
1: Подойти два здоровенных байкера и просто,
0: да,
1: руками
0: вытащить. Да, его можно просто руками вытащить, и все. Ага. С квадриком, если ты провалился в эту штуку, там... не все, конечно, ты там будешь всякие искать бревна, пилить их там, подкладывать там, конечно. А тут просто подошли, взяли. Поэтому хорошо на эндуро кататься вдвоем. Если кто-то куда-то слишком сильно забурился...
1: Ну, в смысле, не вдвоем на одном байке, два эндуро, да?
0: Да, вот и сколько не смотришь видосов, люди как бы катаются по два, потому что это, ну, реально безопасно, потому что на мотоцикле можешь так упасть, что он на тебя завалится, и... Ну, а потом... Ну, в общем, для безопасности это хорошо.
1: А какие пробеги вообще слышны? Может быть, какие-то рекорды у него?
0: Слушай, до замены этого приборки... То есть сейчас 30.
1: Так.
0: А сколько было на той приборке, никто не знает. Вот, поэтому сколько он проехал, но я его купил как бы не заводящимся, психанул, сразу приехал в мастерскую, и, в общем-то, я его завел. А он два года уже не заводился.
1: А расскажи, пожалуйста, чуть шаг в сторону. То есть ты иногда делаешь покупки в состоянии психоза.
0: Да, вот да,
1: только
0: да,
1: что сказал, да,
0: да.
1: То есть, а как было?
0: Помешательство
1: где?
0: Такое, знаешь.
1: Ты шел по улице, смотришь, стоит мужик с плакатом.
0: Я просто позвонил по какой-то фигне, а человек говорит, вот у меня мотоцикл...
1: Слушай, купи, да?
0: Мотоцикл два года не заводится. Хотел продать, не продать. Никто не покупает незаведенным. Можешь приехать, забрать его, починить. Я говорю, слушай, чинить очень дорого. Я говорю, готов
1: купить.
0: Он говорит, ой, давай, все.
1: А все. Можешь цифру озвучить?
0: Это просто позвонил по одной фигне, и я уже еду к нему, забираю мотоцикл.
1: Можешь озвучить цифру? Это
0: 150 тысяч рублей.
1: Это для мотоцикла сейчас, наверное, очень дешево, да?
0: Слушай, по рынку они, значит, стоят на разборку 100 тысяч.
1: Ездящие,
0: значит, 220, 240, 350.
1: Ого.
0: Я сейчас объясню, почему 350. Правда, там люди очень странные, но они же эти эндуристы такие странные, там иногда падения бывают. И поэтому не пишут дальше. Но я могу как бы понять, почему. Вот, допустим, Мотоцикл стоит 150. Головка, головка, а там распредвалы вращаются в головке и выгрызают там ламинии. Вот, головка стоит 150. Колено 80 тысяч рублей. Ну, это оригинальное. Ага, ага. И распредвал 80.
1: То есть уже больше, чем целый мотоцикл, да?
0: Да, но маленький нюанс. Их нету.
1: А.
0: Они есть в таблице, ага, как бы в мегазипе, а их нету. Написано, типа, распроданное, производства нету. Типа, вот иногда есть цена, иногда даже цены нету. И дальше пошло китайские подделки.
1: А ты не боишься такие покупать мотоциклы?
0: Слушай, я не боюсь, потому что, знаешь, я помню, мы восстанавливали как-то Хонду Магну, еще V45, там какую-то там 70 какого-то года, и распредвалов уже 30 лет как не выпускали. Мы один распредвал нашли, значит, в Новой Зеландии, а один в Америке на eBay. Причем на eBay мы купили за $100, а в этом, а в Новой Зеландии почему-то за 300. Но тем не менее мы их нашли, купили, поставили.
1: И что, он из Новой Зеландии ехал DHL-ом к себе сюда?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Ну, а что?
1: Ну, далеко уж больно, это что? Да. Там самолетом, люди кверх ногами ходят.
0: Самолеты. Не, у них просто сейчас весна. А у нас осень.
1: У нас, да. Но у нас чудесная теплая осень. Сейчас все обидятся.
0: Слушай, сегодня в Питере дождь. Вчера, позавчера, вот три дня перед этим была хорошая солнечная теплая погода.
1: А ты пробовал уже мешок картошки на него? Как он?
0: Нет, не пробовал. Я его еще до дачи. Я хотел его на дачу там оттестировать, но пришлось только по городу покататься. Кстати, едет очень хорошо, переключается отлично, управляемость. Единственное, что он тормозит сразу в юз. Очень легкие, и плюс эти шашечки. Ага. И он цепляется там двумя-тремя шашечками. Получается, у тебя не полное пятно контакта, как ага, на тяжелом мотоцикле, а у тебя вот этими и спереди две шашечки. И ты чуть что, раз, он сразу и посунулся. Но
1: то
0: зато
1: есть как бы скользко, да, получается?
0: Да, он как бы, ну, не может оттормозиться в полноценно, он сразу уезжает. Слишком легкий. Вот. Но зато, знаешь, он когда тормозит, он очень управляемый. Ты можешь при этом торможении еще маневрировать в поворотах, понимаешь? Ага, ага. Потому что он очень легкий. Не знаю, на Харлее у меня так не получается. Ну, еще у меня АБС, видно.
1: То есть, если заблокировалось, то он едет куда? Вот, да, как не крути руль, да?
0: Если, да, если был бы без АБС, да, он ага, как утюг. Поехал и поехал, и все. Ага. И ему страшно куда-то, потому что он сразу куда-нибудь завалится. А тут, знаешь, что это в тормоз, и там хоба, и он так вот боком становится, потом в другую сторону, так что-то вообще мне понравилось. Вот. Мотоцикл ужасный. Ну, на вид ужасный, но очень интересный и хорошо на нем ездить.
1: А ты уже поставил на учет номера или пока
0: не начинал? Не, еще не поставил.
1: Но будешь?
0: Конечно, ага, конечно. Я просто это... я не люблю писать ДКП. У меня, знаешь, это... как ее? Аллергия на ДКП. Договор купли-продажи.
1: Доследственный, контрольный.
0: Я всегда как что-нибудь делаю какую-нибудь ошибку, и потом гаишники возвращают, и это начинается вот эта вот беготня. У меня сын, он хорошо все пишет, все правильно, с первого раза все прокатывает. Я ему отдаю, он все оформляет, и хозяин подписывает, и все становится на учет на раз-два. Ну, вот у меня такой есть это дар. И вообще, когда он ДКП покупает, всегда почему-то, ну, в смысле, делает, всегда мотоцикл почему-то хорошо себя ведет и долго ездит.
1: Так, ну, давай потихонечку какой-нибудь итоговый итог. Покупка удачная, недорогая, оказался крепкий, основные элементы не проржавели. Правильно говорю?
0: Да, да. Ну, есть там какая-то косметика, но на самом деле для езды по деревне, можно вообще наплевать. Но я себя знаю, что я его буду реставрировать долгими зимними вечерами и делать его красивым. У меня такая, знаешь, это фобия. Я раньше занимался продажей этих старых японских мотоциклов. И это просто вот кусок, просто кусок ржавчины. Я его весь выполировал, весь вычищивал, и он у меня становился просто очень таким красивым мотоциклом. Я просто это умею, мне так хорошо получается, и мне это нравится, понимаешь? То есть легкими движениями, ну да, это небольшой такой физический труд, и кропотливость должна быть, и время. Но когда мотоцикл из такого замученного превращается в такой бодрый, красивый мотоцикл, мне очень нравится.
1: Слушай, а у тебя живет же у тебя в характере, в душе вот этот вот, как сказать, алчный азарт что-то прикупить, вот такое, учитывая, что у тебя собственная мотомастерская, и что многие вещи, в отличие от простых людей, ты можешь сделать сам себе бесплатно.
0: Да, тут главное, чтобы не было лени, то есть у тебя есть все для этого, понимаешь? Другому человеку вот так вот купить заширканный мотоцикл и у себя в гараже делать в холодном, и где у тебя тут даже банально несколько механиков, кто-то там что-то знает, у этого что-то спросила, а туда сюда, и короче вот вся движуха здесь, все инструменты у тебя есть, все поставщики все у тебя, значит, в компьютере, ты любую деталь и все тебе привезут прямо на такси там через час, и у тебя уже все есть. То есть как бы все организовано, все налажено. И поэтому сиди, покупай, делай и продавай, грубо говоря.
1: Ну, в принципе, да. Кстати, говорят, неплохой бизнес в разных странах мира это практикуется.
0: Да, он как был, так и есть. И с мотоцикла, видишь, проще. Все-таки место меньше занимает. Слушай, с машинами тут
1: вот это
0: надо
1: вот
0: целый боксами.
1: Японская надежность. Можно говорить, что вот здесь вот, ну, яркое проявление. То есть мотоциклу явно много лет, но при этом сделано вот когда-то давным-давно настолько вот надежно и надолго, да? Можно говорить так?
0: Да, вот... У меня был CB 83-го года, CB 750. Знаешь, там коленвал, как коленвал, понимаешь? Распредвал, как сейчас коленвалы. То есть распредвал вот такую толщины. И думаю, вообще офигеть. Вечные, вечные. А потом они поняли, что они делают мотоциклы, а они не ломаются. И за новыми никто не приходит. И они начали делать, знаешь, мотоцикл литр, блин, вот там вот такой карандаш с такими бабышками, и ты думаешь, ну, насколько
1: ты
0: его
1: что,
0: хватит?
1: Что, распредвал, что ли?
0: Да, 30 тысяч и на выброс. И поэтому вот эти все старые японская техника, если ты умеешь добывать эти запчасти, то она тебе надо долго. А, допустим, какой-нибудь китайца купишь, да, он красивенький, да, запчастей много, но они все говно. О, плохие. Ну, замученные. И, ну, как замученные? Заранее изготовленные неправильно. Но зато их много, понимаешь? И вот я смотрю, там люди раз купят китайский какой-нибудь этот... питбайк. И каждый год их капиталят. Одно сыромятину вытаскивают, другую сыромятину посвежее запихивают, значит, катаются, потом она все умирает, они опять меняют.
1: Ну, и так круговорот питбайков в природе, да, действительно. Ну что, нам остается поздравить тебя с удачным приобретением, всяческих успехов. Надеюсь, что ты расскажешь нам о тест-драйве с картофелем, с капустой, там, ну, дачные дела какие-то. Сможет ли он еще кого-то, если подсадить, перевезти?
0: Да, кстати, и этот мотоцикл, он еще двухместный. То есть на этом сиденье можно ездить вдвоем. То есть есть подножки, есть этот, он быстро разбирается, чтобы до всего дойти. Можно самодельное, кстати, это у меня как багажник самодельный, но я смотрю, все такие делают. И кофра мне досталась на халяву, но как бы я эту кофру, наверное, буду какое-то время снимать, и только если мне там вштырить куда-то далеко ездить, я ее обратно поставлю. А залазить неудобно. Не, ну, когда на ступень, на педальку становишься. Кстати, самое интересное, на любом питбайке я пытаюсь, как на эндуро, встать на подножку и на педаль, где переключение передач, и залезть, как бы на эндуро так обычно садятся, то они сразу падают. А этот почему-то нормально. Я так поставил.
1: Хоп. Но он уже в России сколько лет? Он уже все приспособился к русским методам забрать.
0: Да. Самое важное на эндуро уметь забраться. А дальше уже все хорошо. Ездить нормально можно. А не потому, что высокие.
1: Алексей Марченко, он же Алексей, еще руководитель собственной мотомастерской, МотоМ, известный, петербургский, легендарный, я бы сказал, в рамках программы «Байки про байки» рассказывал сегодня про мотоцикл Yamaha...
0: ТТР.
1: ТТР, да?
0: RR-250. Да, RR. Райд.
1: Спасибо и счастливо. До новых встреч. Все, пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете радиостанцию «Моторадио» в эфирной студии. По-прежнему я, Александр Цыпин, и наша традиционная программа раз в две недели выходящая. «Мотоновости» с Антоном Юловым. Так, где у нас тут
1: новости
0: отбивка?
1: Движение да. С Антоном Юловым. Мотоклуб «The Hooligans MC».
0: О, совершенно правильно. Антон, привет, добрый день.
2: Всех приветствую. Наступила золотая осень. Погода на улице совершенно не радует. Вчера еще все катались. Стрелка была забита мотоциклами. Было плюс 21. Все ходили в футболках. А сегодня сплошной ливень. И дикие очереди на заправке.
0: Зато сводки ГИБДДшные сразу резкое уменьшение аварийности. Ну, потому что просто мотоциклисты реже стали выезжать, когда мокрая погода. Вот в этом смысле.
2: Тем не менее, сегодня, пока ехал сюда, мотоциклистов на улицах много. Закрывать сезон люди пока не планируют. Да. Ну, 15 градусов, дождик, да, в принципе, вполне катабельно.
0: Ну, что у нас? У нас, кстати, на подходе закрытие мотосезона общегородской, но оно будет через две недели с лишним, да, там 26-го, через три почти. Так что мы еще, я думаю, об этом неоднократно поговорим. Ну, а сегодня расскажи нам, что новенького в мотодвижении.
2: Что у нас прошло? Была у нас пьяная Зорька 2026 в Ачинске. На территории пионерского лагеря собрались люди.
0: Взрослые.
2: Многие в костюмах, да. Ну, собственно, пьяная Зорька. Название предполагает. Получилось стилизовано. Фотографии очень сильно радуют. Сейчас дальше. Мотоосень у нас была. Так, сейчас расскажу. Мотофестиваль V-Twin 4-6 сентября прошел в Москве. Хорошие отзывы у ребят.
0: Это, наверное, как-то по типу двигателя что-то, да?
2: Ну, V-Twin — это харлеевские движки, которые потом и Honda стала использовать, и все другие. Это признак чоппера. Соответственно, предполагается, что если фестиваль V-Twin, то это фестиваль
0: больших
2: чопперов,
0: мотоциклов.
2: Больших, красивых мотоциклов, да. Не спортивных, не эндуриков. Так, едем дальше. Дни рождения большого количества клубов проходили по стране. Всех поздравляем. И прошли уже 5 сентября закрытие мотосезона Сысерть, Алапаевск, мотосезона в Сургуте закрытие прошло. Но это мы обсуждали в прошлый раз, что многие начинают закрываться. Кто-то у нас там был рекордсмен, кто уже в августе решил закрыться. Ну и, в принципе, понятно. И сейчас закрытие будет... Каждый город страны будет делать свое закрытие.
0: Интересно, а бывают такие, что, скажем, закрытие, проходит неделя и открытие? То есть, супер короткая зима.
2: Ну а почему нет? Где-нибудь в Крыму там, или в Грузии, или еще южнее.
0: Ну да, представляешь, месяц всего зимы и опять мотосезон.
2: Кстати, вот мне интересно, где-нибудь, где круглый год тепло там бывает, есть такая традиция закрытия и открытия?
0: Они лишены этого праздника чудесного, да.
2: Ну, тем не менее, у нас же на югах все равно есть и закрытие, и открытие. То есть это, наверное, такая традиция. Не знаю, насколько эта традиция распространена в мире, потому что если взять ту же самую Калифорнию, там нету
0: закрытия
2: не сезона.
0: И открытия. Да,
2: да, поэтому... Ну, интересно. Я, кстати, вот первый раз об этом задумался. Это интересная мысль. Прошла мотоосень в городе Родники. Так. Эх. Пытаюсь найти информацию подробную.
0: Ничего страшного, мы все во внимание.
2: Собственно,
0: все
2: было понятно. Куча групп, напитки, плов, шашлык. Достаточно стандартные мероприятия. Но главное, чтобы таких мероприятий было побольше. Я сегодня могу не чистить, потому что у нас мероприятий не так уж много. Как ни странно, в конце сезона, хотя мы прогнозировали, что будет прям огромное количество мероприятий становится все меньше и меньше. Так, сейчас, секундочку. Идем дальше. У меня просто выделены отдельные мероприятия, которые хотел рассказать. Так.
0: А это какая-то секретная база данных событий мотодвижения России.
2: А я всегда говорил, вообще никаких секретов нет. У нас вся информацию я беру с motorcity.pro, с дальняк.рф, либо из того, что присылают в личку наши, там, не знаю, как это называется сейчас, подписчики, зрители. Так что... единственная информация из открытых источников не обладает уникальной, как уникальными отчетами, там, когда люди рассказывают, было вообще классно, там мы сделали то-то, то-то, собачки там бегали, не знаю, там коровы мычали и так далее. Вот. Так, есть у меня, короче, какой-то небольшой сбой. Так, Бамболео Перейра в Волгограде прошел. Судя по названию, это знаменитый байк-пост Перейра.
0: Ну, там, наверное, прямо уже целая усадьба огромная, наверное, у него.
2: Ну, мы точно знаем, что туда заезжают практически все, кто приезжают через ту местность. И всегда там все рады видеть. Да. 4, 5, 6 сентября там прошел ежегодный байк-рок-фест, рок-концерт. Ну, вот я смотрю названия, там, ну, такие группы, которые я не знаю. «Воля солнца» из Балакова, «Бесим дело», «Бесим дела», вот, «Пьяный пью» и так далее. Слушай, эротик-шоу, стриптиз, конкурсы.
0: А, вот, да, вот это интересно. Да. Да.
2: Ну, это тоже стандарт. То есть, собственно, я не видел, чтобы когда-то было что-то по-другому. База турист. Ну, не, было по-другому, да, но вот есть некий стандарт, от которого там уже идет какая-то там либо костюмированная вечеринка, либо тематическая вечеринка.
0: Вот, что касается музыки, все-таки рок-музыка, именно вот этот рок-формат, он как-то вот, ну, плотно привязан так к какому-то движению. А интересно, бывает какая-нибудь гламурная музыка, какая-нибудь там, ну, что-нибудь, я не знаю, Клава Кока, Инстасамка и на байк-рок?
2: Не думаю, что это вообще гламурная музыка, то, что ты назвал. Да, слава богу, что ты не знаешь.
0: Слава богу, да.
2: Да, потому что я пару раз слышал. Нет, я не видел такого.
0: То есть, наверное, все-таки байкеры не принимают вот эти вот ответвления.
2: Вот, я пару раз из окон видел, знаешь, ребят на мопедиках, вот на этих дырчиках, которые ездят на заднем толпой.
0: С музыкой, да, иногда.
2: Ну, музыки там не видел, это очень дорого-богато, но, наверное, да, колонка, может быть, у кого-то и висит сзади. Вот, вот это вот в их стиле, наверное, была бы вечеринка с вот теми персонажами, которых ты назвал. А так, если по классике, ну... Я помню, как круто выступали у нас части оркестров на клабхаусах. Вот когда скрипачи играют, это хорошая байкерская вечеринка со скрипачами, с блюзом, с саксофоном. Это прям круто. Ну, ты же, наверное, тоже у нас бывал. У нас были вечеринки, там испанская гитара. Ну, в общем, мы ищем новый звук.
0: Это все ложится все равно вот в общее понятие, ну, такой, не знаю, взрослой, хорошей мужской музыки. Наверное, uh-huh. можно сказать. А вот некоторые звезды ВК-феста, например, с неизвестными мне лично названиями, ну, иногда бывает, ну, такая вообще чушь какая-то, рэп какой-то, вот, ну, прямо ужасно. Ну, опять же, это не сварливое заявление, просто вопрос к тебе, опять же, не бывает, наверное, фестивалей, но совсем неформатной музыкой? Ну, как-то вот уходящий вообще в никуда.
2: Да, любой фестиваль для кого-то предназначен, и любой фестиваль наверняка будет пользоваться спросом для какой-то определенной аудитории.
0: Ну, классическую
2: аудитории.
0: Иначе музыку он бы не вряд появился. Ли. Знаешь, пианист какой-нибудь там Рахманинова играть. Ну, вряд ли.
2: Классическая музыка какая? Я вот за прошлый год я был, например, на концерте «Сектор газа» в исполнении симфонического оркестра.
0: Там это, но все равно тут же корни.
2: Это прям
0: все равно
2: великолепно. Да. Или там Бутусов вместе с симфоническим оркестром. Там, ну, так вот чисто прям симфонический оркестр. Ну, опять же, какую музыку он исполняет? То есть, да, когда он исполняет популярную музыку, вполне формат. Если это что-то вот прям для ценителей, ну, скорее всего, не формат.
0: Окей, обращаемся обратно к календарю. Давай, что там у нас еще?
2: Возвращаемся. Теперь можно поговорить о том, что у нас предстоит. Так, сейчас, секунду.
0: Ну, для тех, кто не видит видеотрансляцию, вот видно, как Антон
2: сегодня такой
0: в интернете.
2: День. Сегодня настолько тяжело все. Сегодня вот этот дождь прям с утра надавил. И дай бог всем проснуться хорошо. Так, мотоосень в городе Салават у нас проходит. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 10-е. С завтрашнего дня мотоосень в городе Салават.
0: То есть это 3 дня прямо праздника, видимо, наверное.
2: Сейчас мы откроем. 11-13 база отдыха Нугуш. Ассоциация вольных байкеров проводит. Тоже я смотрел про них информацию. Довольно интересно. Хотя для меня, ну, словосочетание «ассоциация вольных байкеров» звучит забавно. Как будто есть невольные байкеры.
0: Ну, клубные, как... они все не совсем вольные, все-таки какая-то, ну, дисциплина. Его... Какая-то.
2: Не, ну, смысл любого клуба и любых байкерсов, байкеров — это все равно быть свободным. То есть... Поэтому непонятно, что значит неволя. То есть, знаешь, как будто в тюрьму посадили.
0: Ну, в этом смысле,
2: такое пойдет?
0: Ну да.
2: Значит, интересный набор музыки, раз уж мы об этом заговорили. Группа «Раскумар», «Безопасный режим», «Баракат», «Гады», «Диджей», «Кавандиков», «Энтер Сэдман», «Ручка газа», но здесь все понятно, все логично, «Курок» и «Хитобои». Ну, вот такой вот формат. Чувствую, будет весело. Так, едем дальше. Что у нас еще было интересного из того, что я вытаскивал? Сейчас, секунду. Закрытий на этих выходных, ну, наверное, несколько десятков. Быстренько пробежимся. Чита, Братск, Архангельск, Калининград, Двуреченск, Красноуфимск, Новоуральск, Соликамск и так далее. Ну, в большинстве городов все это сопровождается рок-концертами некими. Где-то люди едут в музеи, где-то еще куда-то. Клубы, которые обладают некой тематичностью, они, соответственно, под свою тематику что-то подбирают. Вот как у нас Norman's Riders. У них 5 сентября был день рождения отделения в Смоленске, куда, соответственно, там много кто ехал, ездил. Ну, и, как всегда, вот эта дикая поляна, топоры, ножи, Норман и...
0: Реконструкция такая, да?
2: Да, буквально недавно разговаривал, там у нас русские медведи, они будут закрываться 26 сентября в Москве. Ну,
0: как весь город, в Москве.
2: В Москве, да, это про московское отделение я сейчас говорю. И они едут по местам, которые связаны там Русичи, музей славянской культуры и так далее. Вот. Асты у нас, ну, это я всегда рассказывал, Асты у нас-то опять же делают мероприятия каждую неделю, сейчас тоже об этом поговорим. Дальше у нас начинается с 18 числа довольно грустное мероприятие. День памяти погибших мотоциклистов во многих городах пройдет. В Петербурге, думаю, что Асты, как обычно,
0: это
2: будут делать.
0: Это всероссийский такой, да?
2: Ну, 18-е – это известная дата, а дальше уже каждый город решает, так же, как с закрытием, делать из этого мероприятия или... Ну, я думаю, что подавляющее большинство мотоциклистов все-таки знают эту дату и в этот день вспоминают. Ну, вот у нас год был совсем тяжелый в этом отношении, так что... Ну, в принципе, вообще какой-то год не задался с точки зрения аварийности. Не только у нас, это как-то по стране как-то бомбануло.
0: Да, да.
2: Итак, день погибших мотоциклистов, город Братск, 18 числа, Чита, Иркутск, Калининград, Шатрово. Была у меня отложена информация, чуть попозже расскажу. Так, еще 18 числа будет мотоосень «Пионерские зорьки» в городе Дальнореченск. Вот это интересно, ну, тематическое,
0: название,
2: тематическое, да, мероприятие, пионерский лагерь, пионерские зорьки, все как мы любим. Значит, база «Сопка», платный вход, ну, музыка, дискотека до 2 часов ночи, игра на гитаре, балалайки, ложках-плошках. Ну и, собственно, мы понимаем примерно, что мы там увидим. Поехали дальше. День памяти погибших мотоциклистов в Абакане. Закрытие мотосезона в Пскове пройдет 19 числа. Закрытие мотосезона Березники, Шуя, Северодвинск, Иркутск, Полевской, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. 19 числа будет мотопир в городе Киров. Это как раз в память о погибших мотоциклистах тоже. Закрытие мотосезона в городе Канаш. Закрытие мотосезона Goldwing клуба в городе Геленджик. Ух на ты. Югах.
0: Ага.
2: Хотя, казалось бы, пока еще рано.
0: Пока еще рано им там, да.
2: Да, да, да. Так, сейчас мы перейдем по подробностям, пройдемся. 11 сентября сегодня у нас начинается финал Кубка России по мото-джимхане в Ставропольском крае. Три дня будет проходить финальный этап Кубка России по фигурному управлению мотоциклом. Пишут, что это будет яркая точка третьему сезону этих престижных соревнований. Ну и, соответственно, сезон, судя по всему, заканчивается. Здесь, кстати, есть такой момент. Я знаю многих людей, которые спрашивают, а почему у нас нету зимой там мото-джимханы где-то в крытых ангарах.
0: Давай я присоединюсь. А почему у вас нету?
2: Да, и вот теперь всем как намек. Вроде как тема пользуется спросом. Ну, надувные ангары типа футбольных полей и так далее, в которых можно зимой накатываться, кататься на мотоциклах. Это, по-моему, довольно крутая идея. И вот джимханить. Раз уж это стало видом спорта, это ж ты представляешь, если это вид спорта, как люди за зиму теряют навык.
0: Конечно.
2: Если не тренироваться постоянно. Да. Вот. А ну, ввели как спорт, значит, надо инфраструктуру достраивать. Получается.
0: Это ты сейчас прямо к Госдуме обратился.
2: К тому, кто слышит. Так. Что у нас будет на мото осени 26? А это я уже рассказал. Турбаза с банями, национальные экскурсии по национальному парку Башкирия, драйв и расколбас от лучших музыкальных групп Башкирии и России. Почему я отметил? Потому что это обладающее некой национальной историей мероприятие. И если у кого-то есть желание, из ближайших городов еще есть возможность куда-то скататься. Сезон еще не закрыт, еще можно кататься и кататься и кататься. Так. По мотосезону, по закрытию мотосезона в Новоуральске 12 сентября написано под скриптум: к сожалению, на данное мероприятие пропуска иногородним для заезда в город оформляться не будут. Меня настолько заинтересовала эта фраза, что теперь я буду выяснять, что это значит.
0: Хорошо.
2: Так. Ну, собственно, все остальное там. Мотопир, прям хорошее мероприятие, ребята запланировали почтить память тех, кто не вернулся с дорог, друзей, братьев и сестер по духу. Большая осенняя сходка, без спешки, без суеты, 19 сентября, напомню, в городе Киров. Сейчас открою их афишу. Пивной путь делает. Ну, собственно, думаю, там и наши ребята присоединятся и пришлют информацию о том, что и как там было.
0: Слушай, а что бы ты сказал ребятам, которые вот в этом году, например, вступили в ряды ездящих байкеров, ну, молодые мотоциклисты-первосезонники, и они сейчас так подходят к осени с расстройством определенным, потому что думают, ну как, раз кататься нельзя, значит, типа мото-жизнь замирает. Вот что бы ты этим людям сказал общими такими тезисами? Где им, не знаю, искать и есть ли что искать зимой?
2: Слушай, ну все зависит от того, насколько они погрузились в эту историю. Есть те, кто в первый сезон уже катаются плюс 5, дождь ледяной, но они докатывают. Хотя это, конечно, уже опасно, и удовольствие, но от этого они, такое, наверное, относительное.
0: Наверное, думают, раз вот снег, лед, все, вот пошли вот снежные месяцы, там три таких, там четыре ужасных, и вот типа все, как бы жизнь мото замерла. На самом деле я знаю, что вроде как нет. Что бы ты им сказал?
2: Опять же, смотря чего люди получают удовольствие. Я бы сказал, что в начале декабря идет серия открытия зимних мотосезонов по многим городам. Там у нас и коляски выезжают, и различные подготовленные мотоциклы. Ну а на эндуриках, собственно, можно тренироваться круглый год. Зима — это, наверное, даже больше, ну, как по мне, так больше время для эндуриков, потому что, ну, в Питере все-таки у нас есть, конечно, ребята, которые на колясочках круглый год катают, но так, относительно, то есть комфорт. А эндурик — это чистый спорт. Ты туда выезжаешь, в поля. Были истории, когда у нас ребята катались по рекам и каналам города Санкт-Петербурга на шипах. Это прям, ну, волшебные покатушки.
0: Запрещено.
2: Ну, по нынешним временам, да, когда-то это...
0: Но это было феерически, да, я видел тоже видео. Это,
2: да, конечно... но народ же продолжает кататься и по озерам, и по лесам, и тренироваться. И вроде как бы это тоже двухколесная техника, и вроде... Но формат немножко другой. Все-таки, если ты мотопутешественник и хочешь ехать в дальники, зимой будет немножко тяжелее. Вот. Но мы знаем, опять же, примеры, как у нас ребята зимой ездили во Владивосток, пробивали дорогу, ну, на вот. Балтик-ралли в 22-м
0: Олег
2: году.
0: Капкаев, да, да.
2: Олег Капкаев, да, и Игорь Щербаков. То есть все зависит от желания. А так, зимой большое количество соревнований у нас будет. Те же самые колясочки, те же самые эндурики. И всегда есть чем заняться. И соревнования официальные, и неофициальные.
0: Я думал, ты что-то такое скажешь, такое камерное, такое домашнее, внутри помещения. Какие-то, я не знаю, какие-то конкурсы, какие-то на эрудицию.
2: Так это же не мототема. Да. Мототема — это когда ты катаешься на мотоцикле. А где будут собираться мотоциклисты? Да, зимой жизнь бурлит, там куча мероприятий, клабхаусы, походы в гости друг к другу.
0: Да.
2: Ну, даже больше того, летом-то все катаются, и вот этому всему общению уделяют времени значительно меньше. Многие даже считают, что прям вот...
0: Что вся жизнь как раз зимой.
2: Да-да-да. Ну, с какой стороны подойти? Я думаю, что новичку, если ты вот вспомнишь, как ты задавал вопрос, что делать новичку зимой, я думаю, что новичку вот эта вот вся движуха между мотоциклистами, она не сильно интересна. Новички первые годы, они стремятся кататься, кататься, кататься. Но можно взять опыт старших товарищей, которые берут билет на самолет, летят туда, где
0: кстати,
2: тепло,
0: да,
2: берут в прокат мотоцикл и катаются по Кипрам, там, по Грузиям, ну, где угодно, где комфортно, где позволяет бюджет и так далее. Так что, кто хочет, тот найдет. Ищите да обрящите.
0: Давай, у нас буквально пару минут. Есть у нас еще о чем сказать?
2: Конечно, есть. Мотоклуб Norman's Riders, наши любимые, они 19 сентября будут проводить в Санкт-Петербурге сагу о Норманах, Северный стан. 19 сентября, судя по тому, какая погода сейчас, многие будут бояться. Но мы знаем, что золотая осень может наступить, и будет опять тепло. Единственное, конечно, надо быть осторожным. Листики на дороге уже будут появляться. И управляемость мотоцикла надо контролировать сильно лучше. Маршрут «Северный стан» проложен по живописным дорогам и содержит множество мест, которые наверняка вам запомнятся. Готовое приключение. Не надо ничего планировать. Маршрут, точки и переправы уже собраны. Что посетят те, кто поедут с Норманами 19 числа? Маяк на Дикой бухте, старинные крепости и форты. В финале средневековая башня на острове, куда идем на катере. Будет настоящий катер, на этот раз не везде асфальт. 19 сентября, сбор в 8 утра, место встречи Garden City Лахта. И вот таких мероприятий, таких прохватов, их проходит постоянно довольно большое количество. И если новичок будет следить за информацией...
0: Где? На что ему подписаться?
2: Да надо просто посмотреть, какие самые ездовые клубы, которые постоянно что-то проводят. Ost MC, The Hooligans MC, Norman's Riders MC. Честно говоря, я даже не знаю, кто в Питере еще делают большие прохваты куда-то там далеко. Ну, собственно, да в любом случае...
0: Да наверняка еще много бы, так прямо сразу не вспомнишь. Ну, наверное, все клубы в той или иной степени, просто какие-то более активные.
2: Понимаешь, сейчас вот как-то последние годы прям очень затихло, как открытые прохваты. То есть как-то все закуклились немножко, как будто бы меньше мероприятий для тех, кто ищет, а куда поехать и с кем поехать. Ну, но... На самом деле интернеты всегда в помощи. На каждые выходные, да и на будни можно найти всегда и партнеров по покатушкам, и какие-то вот такие, как у Норманов, интересные тематические экскурсии. Или как у Ost MC.
0: Ну, а вы будете как-то закрывать за хулиган сайт отдельно, прямо свое личное закрытие?
2: Никогда не было такого, не чтобы было. У нас не было своего закрытия.
0: А, никогда не было, чтобы не было?
2: Конечно, ага. Конечно, обязательно будет, все как обычно, следите в интернетах, увидите, как мы поедем. Ну, а, собственно, наших близких друзей мы позовем и катанем, как всегда, по центру города, в колонне.
0: А на общегородское уже так вы спокойнее смотрите, да? Или там по желанию, или как?
2: Да общегородское что-то потеряло былой шарм, и ты же сам туда ездишь, и что общегородское открытие, что общегородское закрытие, там клубов практически не представлено, больше все это, не знаю, галочка, галочка ведомости администрации больше.
0: Ну, да, тоже верно.
2: Фрирайдеров много, да, потому что информация хорошо публикуется об этом, обо всем, но скучно, и маршруты так себе, и, ну, опять же, ты сам там был, поэтому что тут обсуждать.
0: Да вы же не запрещаете.
2: Нет, ни в коем случае. Если, ну, как мы можем запрещать?
0: Ну ладно, да. Ну что, что у нас там? Давай.
2: На этом мы надеемся, что золотая осень у нас еще впереди.
0: Да.
2: Мы еще покатаемся. Всем удачной дороги, полного бака бензина. Меньше стоять в очередях.
0: Вот поиздевался сейчас, да?
2: Ну, разные регионы по-разному. Я же обладаю информацией с разных городов. Вот там, например, в дальних регионах сейчас с бензином перестали быть проблемы, а у нас появились.
0: То есть, да.
2: Как, что-то, как говорят, логистические цепочки порвались. Ну, будем надеяться, что это временно. Пока все, кто ехал из точки А в пункт Б, все доезжали. Дай бог всем.
0: Окей, Антон Юлов, мотоклуб The Hooligans MC, с мотоновостями клубов и мотодвижений. Спасибо большое, Антон. Ждем всегда в студию с удовольствием.
2: Счастливо. Всем спасибо, всем пока.
0: До свидания.
3: Моторадио и мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: Да ты с ума сошла!
5: Да первые лужи!
6: Это же так страшно!
4: Мувитон!
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
5: На кухню!
7: Полезла она на мотоцикл.
8: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе.

Если я всего лишь очередной партнер для танцев, тогда я хочу, чтобы этот танец никогда не заканчивался. Поет вокальная группа Platters. I'm just a dancing partner. Это программа «Полчаса ретро». Здравствуйте. В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Сегодня у нас будет несколько современных исполнителей с классикой жанра и классика жанра в исполнении оригинальных артистов, ну и так далее. Майкл Болтон далее в программе, один из его альбомов, который он посвятил творчеству Фрэнка Синатры. Майкл Болтон поет Фрэнка Синатру, так он и называется. И для

вас сегодня прозвучит My Funny Valentine. Это запись, это вообще песня была написана в 1937 году. И в том числе ее исполнял и Фрэнк Синатра. Ну а сейчас Майкл Болтон для вас.

Опять же, репертуар Фрэнка Синатры «Luck Be a Lady», песня Фрэнка Лессера 50-го года к мюзиклу тех лет «Парни и куклы». Леди, удачи! Ну а что касается Марка Тремонти, это очень неожиданный альбом посвящения Синатре. Марк Тремонти – человек вообще из другой сферы музыкальной, хэви-метал, гитарист-вокалист Крит, Альтер Бридж и своего собственного коллектива. И тут вдруг он спел Синатру в 2022 году, потом также записал еще и рождественский альбом в том же стиле. Жду от него продолжения этой прекрасной темы. Ну а далее в программе Энгельберт Хампердинг, легенда британской классической популярной музыки, который в этом году выпустил свой очередной альбом, очень неожиданный, но неожиданный в том смысле, что подборка песен очень неожиданная, хотя эксперименты разные у него всегда были. И в 26-м году он выпустил альбомов, который называется «Faithfully», в который вошли интерпретации песен, ставших известными благодаря рок-н-ролльным исполнителям, таким как группа Джорни, Оззи Осборн, Кис, Аэросмит и другим. А в записи также принимали участие музыканты Джонатан Кейн из группы Джорни, Эл Ди Меола, Харви Мандель из группы Кеннет Хит, Ян Андерсон из Джет Ротал, Эрик Гейлс, гитарист известный, ну и так далее. На мой взгляд, очень такой своеобразный альбом, но исполнено все это в стилистике Энгельберта Хампердинга. И вашему вниманию я хочу предложить фрагмент из этого альбома. Это песня американской группы «Берлин», 1986 год, песни Джорджа Мордера и Тима Уитлока из фильма «Топ Ган». «Take My Breath Away» поет Энгельберт Хампердинг. А на гитаре Эл Ди Меола.

Еще одна запись 2026 года. Фрагмент из альбома Ричарда Маркса «After Hours». Это его 14-й альбом. Ну, Ричарда Маркса вы все прекрасно знаете. Американский певец и великолепный автор музыки, композитор, автор песен для многих других исполнителей, продюсер. И вот неожиданная для него работа, в которую вошли, среди прочих, ну, большей частью, такие вот популярные стандарты, как «Moonlight Serenade» Глена Миллера, которую он исполнил в своей собственной аранжировке и манере исполнения. И еще один из современников, ну, правда, это запись 20-летней давности, Рик Эсли. Популярный певец в 80-х годах был он особенно популярен. Он продолжает свою музыкальную карьеру и по сей день, несмотря на то, что, может быть, не так широко она известна как и освещается, как раньше это было, но всему свое время, как говорится. И вот в 2005 году он выпустил альбом «Портреты». Это его 6-й студийный альбом, и в нем тоже есть стандарты, среди которых и песни, например, Нормана Ньюэлла Сирила Ранаделем «Portrait of My Love». Это песня 60-го года, которая стала хитом в исполнении Стива Лоуренса. Ну а вот в 2005 году этот популярный стандарт записал Рик Эстли.

Ну, такая довольно вялая по сравнению с Энди Уильямсом версией песни «Can't Take My Eyes Off You» 68-го года, которую первым исполнил вообще Фрэнки Валли и группа Four Seasons. А это была Бренда Ли. Далее в программе Фрэнки Авалона «A Miracle» — это песня 62-го года из одноименного альбома этого музыканта, американского певца, тоже, кстати говоря, итальянского происхождения, актера, который был большим кумиром подростков в 60-е годы и снимался много в кино. Итак, «A Miracle» — Фрэнки Авалон в программе «Полчаса ретро».

Пати Пейдж, популярная и кантри-исполнительница середины 20 века, «And So To Sleep Again», песня 51 года, которая стала популярной в те годы именно благодаря Пати Пейдж. И завершит сегодняшний выпуск Элвис Пресли, «Love Letters», тоже классика поп-музыки, популярная песня 45 года Эдварда Хеймана на слова и музыку Виктора Янга. Сначала, как часто это бывает, была инструментальная композиция, а потом стала вокальной версией. Особенно популярна она была в исполнении Нэт Кинг Кола, а Элвис записал ее чуть позже, в 1966 году. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Music.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоклуб «Партизаны» МСС в лице президента Сергея Герасимова, а также Глеб Индеец у нас сегодня, член клуба. Да. Рада вас видеть. Но вы пришли грустными, потому что и погода сегодня не располагает как-то к радости. К тому же бензиновые очереди, если честно, они не то что как бы отрезвляют оптимистов, они вообще как-то пугают уже даже немножко. Вот что скажете по этому поводу? Как вообще бензиновый кризис 2026 повлиял на жизнь мотоклуба «Партизаны»? Или у вас, может быть, там спрятано что-то в ваших партизанских тропах?
1: Да, у нас маленький такой бизнес.
2: Бензиновый.
1: И да, имеем две скважины.
0: Ну-ну.
1: Потихонечку. Кризис нас не достал.
0: А как-то вообще не пугает ли то, что вот никуда особо так как-то лишний раз задумаешься, вот ехать, не ехать куда-то? Или у мотоциклистов такой вопрос не стоит?
3: Ну, может, и стоит, но, скорее всего, он стоит не так остро, так как расход бензина, в принципе,

0: по максимуму в этом году ребята подавлен, как посещали мероприятия, причем как бы так и свои проводили выезды. Там, ну, такой достаточно насыщенный год выдался, и об этом можно посмотреть, опять же, в нашей группе ВКонтакте.
1: Да, я видела, вот. У вас там много фотографий, причем с разными другими клубами, с которыми там скитальцы, с кем вы там еще дружите так пристально, да. Какие-то совместные у вас вылазки. Мотолайф Купчино, да, и кто-то еще?
0: Мотолайф Купчино в этом году. Ну, о предстоящем, скажем, мероприятии мы потом поговорим. То есть они присоединяются также при содействии. Вот. В этом году мы с ними так плотно сотрудничаем в первый раз. Ну, то есть как-то вот мы... Было какое-то время, мы там пересекались, потом небольшое было затишье, сейчас мы снова как бы наладили контакт. Вот.
1: Вместе больше получается или как? Как? Вы не мешаете друг другу?
0: И вместе что?
1: Ну, организовывать какие-то мероприятия.
0: Пока совместных каких-то мероприятий у нас не было, но планируем. Вот, планируем.
1: И не только с купчинскими, но вообще с какими-то с другими сообществами.
2: Ну, просто у всех же знакомые есть не только в одном клубе. Мы же... Допустим, у меня вот есть знакомые, которые... Я вообще до партизан с ними знаком был. Ну, дружба же не заканчивается на этом. Вступил в клуб, да, вступил в клуб. Ну, просто появились новые друзья, и все. А старые, они как были, так и остались. Ну, ну просто кто-то хочет быть, допустим, в скитальцах. Никто же не против. Хорошие люди есть везде.
1: Ну, безусловно.
0: Но мы же сейчас разговариваем о мероприятиях, да?
2: Я, ну, если понимаю, даже и мероприятие какое-то.
0: Ну, скажем так, за весенний, летний там, и чуть с небольшим осенний период своих личных мероприятий мы практически не проводили. Кроме как не каких-то больших, ну, небольших таких.
2: Совместные покатушки там.
0: Нет, не покатушки, какие-то дни рождения. То есть, ну, такие небольшие, скажем так, семейные встречи.
1: Ну, может быть, были какие-то поездки, или вот вы тут вне эфира говорили, что в основном как-то члены клуба сами по себе путешествуют. Это не возбраняется,
0: кстати? Ну, с самого первого эфира мы, я помню, с вами разговаривали о том, что партизаны есть везде. То есть у нас нет такого, как бы, вот там, как в МС, допустим, это четкая такая вот вылазка полным там клубом. То есть это вот значимое событие, все должны быть обязательно. Там или... То есть у нас так, это... мы везде потихоньку, но то, что мы партизаны есть.
2: Не, ну по возможности собираемся, конечно, куда-то. Здесь в основном по Ленобласти, как бы, в этом году.
1: А еще
2: но зато часто.
1: В Ленобласти остались еще партизанские трупы.
2: Еще много мест.
0: Ну, в Ленобласти у нас есть свои партизаны, у нас Чапты на севере, на северо-западе. То есть в городе Волхове, то есть мы открыли Чапту, то есть там ребята своими занимаются делами, то есть полноценные, также поездки, ну, у них своя, грубо говоря, мы туда даже не касаемся, то есть вот так вот, пересекаемся только на, скажем, общих мероприятиях.
1: Ну, о таких мы тоже еще сегодня обязательно поговорим. А где-то побывать удалось вообще? У нас есть свой график петербургский сугубо, фестивалей традиционных. Что-то, может быть, какие-то были у вас вылазки?
0: Ну, в этом году фестивали хоть, конечно, и были, там достаточно насыщенные, то есть все выходные практически что-то происходило, но все мы прекрасно знаем, что главная встреча – это хост-фестиваль, да?
1: Да, которого не было.
0: Которого не было, да. И вот
2: я на него очень надеялся в этом году.
1: А в чем ваша любовь к этому фестивалю? Я его тоже очень люблю, но и очень сожалею, что его не было в этом году, но все же...
0: Ну, это достаточно такой фееричный, такой, как сказать, вот, по насыщенности, по программе, по, ну, скажем так, количеству клубов, которые там присутствуют. То есть, ну, достаточно, я думаю, что это грамотный и достаточно такой.
1: Он, мне всегда поражает, что он еще безупречно подготовлен, всегда организация.
0: Причем, как бы, он очень так душевно проходит, то есть там все спокойно, на позитиве, там таком, что ты приезжаешь действительно как домой, то есть ты просто

0: отпускаешь все за своими заворотами, то есть и ну, отдыхаешь полностью.
1: И всегда порядок, и в общем-то всегда знаешь, чего ждать в хорошем смысле.
0: Ну да, на протяжении вот наблюдений, ну как бы наблюдая, да, на протяжении всех лет, которые мы там были, то есть таких каких-то там значимых этих конфликтов или там каких-то там войн, там, ну то есть какие-то недопонимания.
2: Да я даже не помню, чтобы вообще
0: не было такого. Нет.
2: Вообще.
0: То есть ну, там полная такая дружба народа.
1: Да, очень жаль, но будем надеяться на то, что фестиваль вернется. Мы ждем мотоклуб «Хост» у нас в гостях.
0: Ну, может, у них мы и задумка такая есть.
1: Подадим им петицию.
0: В этом году они маленькие так. Это, в следующем году выдадут на все 150.
1: Ну да, может быть.
2: Подадим. А может быть, просто что-то глобальное готовят.
1: Поживем, увидим.
0: Да.
1: Давайте сделаем небольшую музыкальную.
0: И пусть, я сейчас, секундочку, да, да. И мы им только пожелаем успехов в их нелегком творческом деле. Вот, и сил, терпения и, самое главное,
1: да,
0: победа.
1: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Мотоклуб «Партизаны» сегодня в студии «Моторадио».

0: Мотоклуб «Партизаны», МСС сегодня в студии Моторадио, Сергей и Глеб. А у меня вот создается ощущение, что как-то лето вот в этом году не очень удачное было. И для вас в том числе. И по погоде.
1: Ну, будем считать, что пускай все года делятся там на четные, нечетные. И в этом году так сложилось, что четное, оно не совсем приятное. Ну, не то чтобы приятное, а просто вот... Опять же, это мнение складывается, наверное, индивидуально. Угу. Потому что если ты хочешь, ты сделаешь все для себя, для своей атмосферы. То есть создашь ее или поедешь туда, куда тебе хочется. Где будет то, что ты хочешь.
0: Вы планируете в сентябре, буквально уже когда, 18 или 19 сентября? У нас 18-го, да, отмечается дата. Памяти, день памяти погибших мотоциклистов. Разные акции проходят в городе, в том числе отец Вячеслав проходит. Знаю, что у вас своя также.
1: Официально, намечается. Да, дата всегда была 18 сентября. Так как это попадает на пятницу, то есть мы переносим мероприятие свое на 19 на субботу. Mm-hmm. Вот, хотелось бы его проанонсировать. Это небольшой мотопробег. Вот, до города Пикалево с заездом 2 или 3 города.
2: Ну да,
1: городская область.
2: Будет, Усть Шомушка у нас будет там.
1: То есть по пути мы заедем к братьям нашим, которых уже, к сожалению, нет с нами. Вот. Также
0: так, в Пикалево. Так и точки остановок выбраны там, где они остались, да, эти ребята ваши?
1: Да. И плюс, как бы, мы еще на точках, скажем, да, так это импровизированных, mm-hmm. пересекаемся с другими сообществами, клубами, которые к нам присоединяются с Ленинградской области. Mm-hmm. Вот. А дальше в Пикалево у нас будет тоже запланирована
2: служба.
1: Служба в церкви. Вот. И еще небольшой такой сюрприз, как это правильно сказать, наверное. То есть в этом году, ну, если вы следите, да, за нашей информацией, которую вот, по мероприятиям данного плана, вот, мы в городе Пикалево посадили аллею памяти погибших мотоциклистов. То есть администрация города Пикалево выделила нам в центральном парке территорию, и мы посадили дубы. Причем, кстати, некоторые сообщества приезжали, когда с нами это все дело, ну, как бы проводили. Дубы даже в честь своих братьев ушедших подписывали дуб, ну, в память.
0: Какие-то таблички ставите там или что? Как это?
1: Ну, кто-то там лаком писал, то есть, ну, кто-то этим самым, то есть, ну, скажем, увековечили память именно того человека, о ком думают. Вот. На аллее памяти мы установили табличку, то есть в память и на долгую память городу Пикалево, то есть благодарственную такую.
0: А администрация вообще легко дала разрешение? Ну, в принципе, это благое дело сажать деревья всегда.
1: Ну, не всегда администрация, как бы, может быть, они и хочет. Но у нас система такая, что в любом случае нужно пройти несколько комитетов, чтобы это утвердить. Вот. Просто
0: казалось
1: так
0: бы, посадить дерево, да? Посадить дерево в Петербурге и в области очень сложно, оказывается.
1: Тут, как бы, может найтись много причин не делать этого. Нарушение экосистемы, там, я не знаю, какой-то еще тень каких-нибудь там растений краснокнижных, то есть создавать будут дубы. Опять же, это желуди могут привести, как бы, к тому, что какие-то грызуны могут появиться. То есть, ну, тут, как бы, ну, я ничего не знаю, это бюрократическая тема, как бы, но
0: в любом случае,
1: это я же, конечно, шучу, но вот, в любом случае все должно быть, ну, в такое время мы живем, оно должно быть согласовано. Вот, иначе это не санкционировано, и все может быть просто.
0: Ну, вам удалось преодолеть.
1: Да, спасибо, спасибо огромное администрации города Пикалево. Вот. Они пошли нам навстречу.
0: А местные жители как-то вообще принимают участие в этом? Интересуются вообще тем, что происходит, что какие-то мужики приезжают?
1: 2 года назад о нас даже сняли фильм. То есть, да? Да, это есть, опять же, в той группе ВКонтакте. Ну, ВКонтакте видео выложено. можете посмотреть, ознакомиться, если интересно.
2: Ну да. Ну, местные жители там с детьми, особенно мамы с папами. Всем детям там вот смотри, смотри.
0: Вы говорили, что у вас в этом году, слава богу, без потерь обошлось. А вообще, ну, наверное, за годы существования клуба что-то было?
2: Ну, я думаю, наверное, у всех.
1: Я думаю, да, что эта беда все-таки касается в какой-то степени тех или иных. То есть, ну, люди уходят. Это вот, к сожалению, такая неприятная вещь. Вот, порой не по собственной неаккуратности. Ну, в этом году статистика тоже говорит о многом. Как бы вот, есть люди, которые ушли, которые знакомые, которые, ну, скажем, не просто друзья для клуба, да, именно как бы ты переживаешь как за своих родственников. То есть, ну, мне кажется, все мотодвижение, оно настолько тесно связано, что это уже переходит границы дружбы. Это какая-то семейная тема уже. То есть ты присутствуешь в такой большой, ну, скажем, многонациональной, наверное, многокультурной такой семье, естественно. Вот. И любой случай, как бы ты утрату того или иного человека воспринимаешь на себя. То есть это передается хорошенько. Вот.
0: Скажите, а
1: ну, как... На остановлении нашего клуба, опять же, повторюсь, да, в том же городе Пикалево у нас была чапта в свое время, это было, наверное, в году 2007-2008 году. Вот. Ну, так получилось, что вот три человека у нас просто вот из клуба вот там ушли.
0: Как вы думаете, вот правила дорожного движения, которые существуют, чего в них не хватает для того, чтобы мотоциклистам было ездить безопаснее?
1: Мне кажется, порой вот правила дорожного движения, они как раз таки провоцируют, ну, скажем, нарушения, которые приводят к тотальным исходам.
0: Ну а какие? Превышение скорости, встречка?
2: Ну тут такая ситуация, что на самом деле... Нет однозначного на это ответа, потому что виноваты, ну, на мой взгляд, в одинаковой степени и те, и другие. И автомобили, и мотоциклисты. Мотоциклист превысил скорость, автомобиль не посмотрел в зеркало.
0: Как правило,
2: еще
0: это
2: что-то.
0: Основная причина превышения,
2: ну,
0: скорости.
2: Как правило, основная причина — не увидел, не заметил.
1: Угу. Вот. Не всегда скорость является первопричиной, да, как бы следствия аварии.
2: Ну, то есть бывает, что и 5 километров в час, и можно попасть на 5 километрах в час на аварию. Как бы вопрос просто в том, что пока люди ездят и во всю сторону смотрят, как голова, как маяк, крутится, большей части, скажем так, ситуации можно избежать.
0: Ну, у нас проходит по весне акции, но мне кажется, этого тоже мало.
2: Нет, кстати, вот очень, очень помогает, потому что люди действительно...
1: Ну, очень, очень сложно с зимнего периода, да, допустим, автомобилистам перестроиться на ритм движения, вот, скажем, своих младших братьев двухколесных, да. То есть реакция маленько подторможенная, как бы, и... Ну, не надо забывать, что скорость торможения другая, скорость маневров другая. То есть тут как бы вот автомобилисты, они за зимний период как бы так это не успевают перестроиться. Это немаловажно, как бы им напомнить, что, ребят, с потеплением там на асфальте, грубо говоря, сходы снега, появляются мотоциклисты, и это надо... Ну, учитывать.
0: Ну, постоянно ехать и помнить о том, что он может откуда-то выскочить, все равно невозможно, потому что у каждого там что-то свое в голове происходит в процессе движения.
1: Ну, как правило, в большей части, вот, ну, по-моему, как бы считается, провокаторами ДТП являются именно четырехколесные.
0: Да.
1: Вот, потому что они как бы в большей части игнорируют правила. Думают, что они все-таки успеют куда-то там повернуть, отвернуть, еще что-то.
0: Или приоткрыть двери, например, в пробке или где-то.
1: Да, бывает. Но, опять же, я говорю, учитывая разность скоростей, как бы люди иногда просто вот, ну, маленько не рассчитывают на то, что мотоцикл может быть там за какие-то доли секунды быть уже в точке невозврата.
0: Ну, когда шумный мотоцикл, как когда он с громким выхлопом, в общем-то, его трудно не заметить, если, конечно, там не глухой водитель, или у него громко музыка не играет, так что он вообще ничего вокруг себя не слышит. Но есть же очень тихие мотоциклы.
1: Ну, это тоже негласное правило, так подавать сигнал, все-таки да, обозначиться. Ну, в этом случае, да, ты себя каким-то образом страхуешь.
0: Ну, помимо громких мотоциклов, порой громких мотоциклов, у нас много еще других новых, скажем так, транспортных средств, которые выезжают на дороги общего пользования. Не все понимают иногда разницу между курьером, доставщиком на каком-то электровелосипеде, даже не знаешь, на чем он едет порой.
1: Ну, это вообще отдельная тема, вот эти вот самокаты и все остальное к ним похожее, да, это вообще ни в какие рамки. Я думаю, что надо как-то с этим бороться, ну, как-то ограничивать.
0: Возможно? Какие-то меры принимаются, но... Мне кажется, это такой тотальный запрет.
1: С мопедами же как-то навели порядок.
2: Да, надо тотальный запрет. Надо просто уже принять тот факт, что когда вы что-то придумываете, какое-то правило для определенного транспорта, его найдут, как обойти. Изобретут новый велосипед какой-то, который не будет подходить под правила. Просто нужно, на мой взгляд, допустим, ввести такое правило, что ну, любой транспорт, выезжающий на дороге общего пользования, обязан... Ну, я не знаю, что там насчет...
1: Не, ну, должна прав, быть какая-то прав, аккредитация, ну, да, да,
2: что-то должно быть, какая-то контроль этого всего.
1: Службы техобслуживания должны все-таки какие-то световые сигналы, то есть, ну...
2: Ну,
1: порой они же ездят вообще как эти самые, как призраки, то есть ты их не видишь на дороге.
0: Да. У нас есть ролик в эфире «Внимание, мотоциклисты», и там есть хорошие слова, что на дорогах все равны.
1: Так то же, как всех, в бане, да?
0: Ну, вроде того. То есть приравнять всех, чтобы у всех были одинаковые права и одинаковые обязанности, наверное, но у они всех же, участников движения.
1: Они же прям вот провоцируют вот это все. То есть они ездят как по дорогам общего пользования, так как по встречной дороге, то есть ну, как по тротуарам. То есть они же, у них самая главная цель от точки А до точки Б. Все. Да. Мозг отключается полностью. Порой они даже в наушниках, то есть там без каких-то средств индивидуальной защиты. В смартфоне постоянно, да, чтобы где-то сократить дорогу, объехать, там еще что-то.
2: Ну, к сожалению.
1: Ну, это их бизнес, да. Это их как бы
2: деньги.
1: Заработок, да. То есть не их бизнес, но заработок от этого зависит. Mm-hmm. Надо их тоже понимать. С ними тоже надо считаться, но их нужно все-таки оккультуривать. Реально, просто вот как-то проводить какие-то, я не знаю, там встречи, пользуются. Опять же, достучаться до вот этих маркетплейсов, которые предлагают там данные работы, да, то есть ну, каким-то образом призвать к тому, чтобы проводили какие-то элементарные занятия там по ПДД, да, то есть там, ну, порой просто даже школьники выезжают, вот, ну, в летний период, особенно подзаработать, ну, я помню такое дело, ну, хочется, конечно, в любом случае что-то себе позволить, но другого способа нет, вот.
2: Ну, я думаю, не за горами.
0: Еще тут вот такая беда, то, что называется питбайками, маленькие мотоциклы, на которых ездят, как правило, несовершеннолетние, без номеров, естественно, в любое время, в любом месте, нарушая все возможные также мыслимые и немыслимые правила. ГИБДД, который у нас периодически присутствует в эфире, все время сетует на это, на то, что это очень большая проблема сейчас.
1: Ну, здесь уже надо какую-то работу с родителями, наверное, проводить. Ну, вот, все-таки разъяснять. Ну,
0: да. Запретить покупать.
1: Нет, не продавать. Запретить, почему?
2: Ну, ребенок, если он не работает нигде, он себе не. Ну, ну конечно, его же нужно купить, конечно, как да. минимум. То есть,
0: но
2: скорее
0: можно
2: всего.
0: Украсть тут, или взять у друга одолжить.
2: Ну, 90%, я думаю, покупают родители. И тут действительно нужно, чтобы родители доводили до них.
1: Ну, опять же, вот не надо как бы всех под одну гребенку, да? То есть есть уникальные ребята, которые вот, ну, у них прямо в сердце заложено вот эта вот моторная тема, да? То есть они там... С него может вырасти, допустим, он на питбайке вот в этом как-то там... А ну, с него может вырасти там какой-нибудь чемпионат мира, ой, чемпион мира по, там, я не знаю, там...
0: Мотокроссу.
1: Да, да, да, да.
2: Не, ну все такие же в лесу тусуются, например.
1: Ну, опять же,
0: это тоже удачников
1: опять
0: вызывает.
1: Же, искоренять это вообще ненависть. Ни в коем случае нельзя. То есть изначально закладывается в личности вот это вот как раз хорошее, там, скажем, тяга к технике, это вот, ну, мужская тема, мне кажется.
0: Ну, да, это вот многие мотоциклисты об этом говорят, о том, что мы сами были такими же.
1: Конечно.
0: Только с другими,
1: конечно,
0: транспортными, с другими возможностями,
1: ну,
0: может быть.
1: Давайте не будем, как скажем, говорить, что мы все такие прям розовые эти самые пони, единорожки. То есть мы тоже ездили без прав. Мы нарушали правила, да, было такое. Ну, это опять же возраст, это, ну, становление личности через какие-то там запреты, это вот, ну, некая революция, или как сказать, это такая внутренняя, там, заявить всему миру, что я могу, я умею, и в конце концов мне это нравится, это круто. Вот. Я думаю, что в этом случае как бы ничего плохого нет, чем просто молодежь будет где-то там во дворах сидеть, там распивать там, ну, какие-то, да, напитки, да, и все такое. То есть, с улиц надо маленько оттягивать. Но это все должно быть узаконено, все это должно быть упорядочено. И, ну, этого, к сожалению, у нас не хватает. У нас не хватает секций. Если раньше, допустим, ДСАФ об этом каким-то образом там пеклась, да, то есть там были какие-то секции мотокросса, там, картингов, еще что-то, технических видов спорта, ну, практически в каждом доме творчества юных, да, там, Дом пионеров, всегда была какая-то там секция там моделирования, то есть там какого-то такого. Сейчас этого нет, сейчас это просто никто не дает.
2: Ну, сейчас... оно есть, но оно в меньшем количестве, гораздо меньше.
1: Может быть, но это сейчас, опять же, позволено, может быть, не всем, потому что все на коммерческой основе, и, ну, к сожалению, не каждый там родитель может отдать своего ребенка.
0: Ну, сейчас стали появляться, смотрите, у нас множество спортивных площадок во дворах, доступных довольно, в том числе и игровых, и, может быть, когда-нибудь в очередь дойдут.
1: Ну, мы сейчас разговариваем маленько не о том.
0: И может быть, я говорю, когда-нибудь до этого дойдут руки тоже. И...
1: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Да,
1: хотелось
0: бы. Быть.
1: Ну, и опять же, я думаю, что клубов много, можно, в принципе, как бы это все дело, как говорится,
0: курировать.
1: Нет. Произвести в реальность. То есть, может быть, создать какую-то, ну, такую маленькую, небольшую школу. Там, ну, опять же, идей много, идей, как бы, ну, mm-hmm. не то, что, может быть, просто сесть, надо поговорить, подумать, как это лучше сделать. Сделать какой-то, я говорю, там, как кружок, как секция, там, что-то такое. Или там, как сказать, школа какого-то там, допустим, экстремального вождения, хотя бы какие-то вот, ну, базовые вот эти вещи, объяснить человеку, как правильно там производить там движение на дороге, там торможение, то есть заносы против, ну, то есть вот это вот самые элементарные азы. Mm-hmm. То есть кому это интересно, кому это, я думаю, что найдутся все-таки. Ребят много, и кинуть клич в какие-то там, или провести по школам, может быть, какие-то уроки там дополнительные по ПДД, и тем самым как бы подвести к этому. Ну, надо над этим подумать, я говорю, клубы, я думаю, что...
2: Да, тут много направлений.
1: Можем это все развивать, можно сделать до бесконечности, было бы желание.
0: Мотоклуб «Партизаны» сегодня в студии, давайте прервемся на музыкальную паузу.

0: Сергей Герасимов и
1: Глеб Пикалев.
0: Индеец, да, сегодня в студии Моторадио, мотоклуб «Партизаны» МСС. Давайте напомним еще раз о Дне памяти погибших мотоциклистов. Вы приглашаете кого-то принимать участие в этом пробеге?
1: Мероприятие открыто для всех. То есть мы не то что приглашаем, да, это не совсем такой формат для приглашения или отмечаний каких-то. Кому это не безразлично, присоединяйтесь, скажем так.
0: Что нужно сделать для этого?
1: Для этого нужно будет просто приехать на точку сбора. Вот, там мы проведем небольшой брифинг, правильно выставим колонну и, ну, дальше следовать будем.
0: Вы сами все организуете, эту колонну, ваш клуб, да?
2: Да, мы организуем колонну, будет на Роснефти, на этой, как ее, господи, Мурманское
1: шоссе на съезде на трассу Кола.
2: Да, там будет Роснефть, заправка, мы на ней собираемся в 7:30 утра. Ну, кто-то может и раньше подъедет, если кому-то там хочется. Дальше там ждем примерно до 8 часов вечера. Ой, 8 вечера, до 8 утра.
1: А потом разъезжаемся,
2: да,
1: по домам.
2: Да. Ждем до 8 утра. Всех, кто захочет подъехать.
1: Такого еще не было.
0: Да, кстати, вспоминаю. Пробег как бы эконом-класса при отсутствии бензина.
2: Да, при отсутствии бензина, совершенно верно. Ну, а там дальше у нас будет инструктаж, порядок действий в колонии, то, как будет расстановлен, потому что, ну, хочется проехать красиво, достаточно безопасно, чтобы все остались довольны, поэтому тоже будет как бы строиться колонна определенным образом.
0: Какая-то, ну, финал какой-то будет вообще, где это? Или все остаются там, где такое доехали?
1: Смотрите, сейчас ведутся опять же переговоры, опять же, да, с администрацией города Пикалево. Вот, и у нас запланирован небольшой такой значимый момент. То есть я уже говорил неоднократно, что мы увековечили, ну, скажем, аллею памяти своей табличкой, да. Вот, в этом году мы хотим перенести табличку на полноценный памятник. То есть, если все получится, если все это дело согласуем, то будет открытие памятника.
0: А где? Вот там, в Пикалево, да?
2: Все в том же месте, да.
1: Угу. Вот. За что, собственно, хочется вот еще... Ну, или я перебил, наверное, да? То есть, что у нас там дальше?
2: Ну, если по поводу поездки, то да, мы едем, 8 часов стартуем после инструктажа. Едем в населенный пункт Весь. Это рядом с Исадом.
1: Веси, к нам присоединяется мотосообщество, да. Значит, Тихвин, Кириши и наша чапта из Волхова. Угу. То есть там под небольшая встреча,
2: Тихвин,
1: фотографирование.
2: Тихвин дальше уже у нас. А? Присоединяется Тихвин дальше у нас.
1: А, да.
2: Тихвин,
1: да,
2: дальше.
1: Вот, дальше мы следуем до пункта
2: Пуст-Шомушка.
1: Там,
2: вот как раз Тихвин. С нами встречается, дальше мы там заедем на кладбище в Тихвине. Там тоже есть ребята, которые, скажем так, нужно вспомнить всех. Я не знаю, возможно, цветы тоже в этом году был.
1: Обязательно. Там.
2: Ну, возложим цветы и дальше двигаемся уже в Тихвине. Там есть самолет, МиГ, по-моему, там.
1: В общем, там будет памятное фотографирование, да, у Стеллы МиГ.
2: Памятное фотографирование со всеми, кто соберется. И дальше мы уже стартуем в сторону Пикалева оттуда. И приезжаем туда примерно без 23, где-то так. И дальше у нас будет назначено, как это называется, ну, в церкви.
0: Панихида?
2: Не знаю, наверное.
1: Заказана служба.
2: Служба, да, будет.
1: Да, и то есть там можно будет как бы как раз вот таки вспомнить свои большие братки, подать записки, ну, как это как у православных принято. Вот. Батюшка отслужит все это дело, благословит на наше дело.
2: Ну, после чего мы, наверное, опять же заедем там же на кладбище, на Пикалевское, после службы.
1: Вот, и дальше все проследуем как раз к аллее памяти. Если у кого-то есть желание, тех, кто к нам, ну, снова присоединится, да, то есть новый для него, можно будет То есть мы в этом году будем аллею дополнять. То есть если есть как бы о ком вспомнить и хотелось бы все это дело подчеркнуть, то есть у нас будут саженцы для того, чтобы...
2: Подсадить еще, да.
0: Давайте еще немножко поговорим. Знаете, о чем вы в прошлом году проводили вот здесь, на нашей территории, замечательный фестиваль «Партизан Фест», музыкальный фестиваль, где собралось огромное количество людей. Вот. Мы были сами очень приятно удивлены, когда приехали. Планируется ли что-то в ближайшее время у вас такое?
1: Ну, давайте так. Если получится... Если получится сделать то, что, ну, скажем, запланировано.
2: Есть задумки.
1: Есть задумки, есть некие, да, задумки.
2: Которые уже все воплощаются в жизнь, но просто на все нужно время, к сожалению.
1: Маленько, да, оно так как-то вяло движется. Но в конце концов, если мы до Нового года это все сделаем, да, мы обещаем провести, ну, мероприятие. Это будет, кстати, такое значимое событие для клуба и для вообще мотосообщества Питера. То есть, вот, ну... Не будем, опять же, забегать вперед.
0: Ну, держите в курсе.
1: Хорошо, мы дадим рекламу обязательно. Я думаю, что и мы это все дело, опять же, озвучим на площадке Моторадио. Вот, и, ну, будем стараться. Будем стараться успеть до Нового года.
0: Опыт у вас хороший, организации.
1: Ну, это будет маленько другая, как бы, как сказать, другой формат, но не менее интересный. Вот.
2: Некий эксперимент.
1: Ну, не то, что эксперимент. Я думаю, что он потом в традицию войдет, и мы все-таки отстанем каких-то там рок-площадок. Мы... Ах, я чуть не проговорился. Вот. Ну, я говорю, пока это все вот... Ну, не то, чтобы под секретом, а оно, ну, хочется сделать что-то такое, чтобы это, ну, действительно запомнилось, а не так, как вот...
2: Ну, просто есть, да, нюансы, которые нужно сначала... все-таки дойти до некого рубежа такого, после которого мы можем уже, допустим, сказать, что там, да, мы...
1: Я думаю, что клуб с 20-летним стажем, ну, он просто обязан, скажем так, сделать это, в конце концов.
2: Ну, я думаю, что он должен в этом году что-то успеть.
0: Скажите, вот в этом году, ну, лето по погоде как-то не очень задалось. Да и осень тут вообще просто хочется все бросить, наверное, и закрыть уже сезон.
2: Нет, вся надежда на бабье лето у меня прям вся надежда. Очень хочется.
0: Докатать то, чего не докатали.
2: Да, хочется максимально, чтобы белые мухи там, не знаю, в феврале пошли где-нибудь, да? Желательно, да.
0: А вы, Сергей?
1: В этом году сезон вообще такой интересный. Переломанный. Я говорю, у меня маленько другие задачи были. Я обещаю в следующем году все это дело восполнить. Ну, я говорю, цели и задачи были поставлены.
0: А вспомнила, мы же как раз на фестивале «Хост», по-моему, в позапрошлом даже году или в прошлом, видели вас в гипсах.
1: В гипсах?
0: Разнообразных.
1: Это последствия, да. Но это последствия одного из. Опять чуть не проговорился. Ну, будем думать так, что это все вот как раз от деятельности.
0: Понятно. Ну, так чем будете заниматься зимой? Чем занимается клуб «Партизаны» зимой?
2: Ну, некоторые у нас просто в работу с головы уходят. Некоторые... занимаются мотоциклами своими, а кто-то просто весной выкатит, отдаст его в мастерскую, все, и потом...
1: Если все сложится позитивно и так, как запланировано, если все именно будет так, о чем мы до этого разговаривали, то летом нам... Ой, летом, зимой...
0: О чем мы до этого умолчали,
1: да, умолчали, да, при это...
2: Прям, ну,
1: то зимой нам будет чем заняться.
2: Устраиваем Новый год.
1: Обязательно, да. Елку.
2: С Дедом Морозом на мотоцикле.
0: Ну что ж, тогда, наверное...
1: Давайте об этом, да, поговорим потом.
0: Давайте, может быть, что-то я забыла вас спросить еще. Может быть, что-то еще хотели сказать нашим слушателям. Так, у нас 19 сентября поездка.
1: Да, повторим, что 19 сентября. Опять же, вся информация будет в группе. Мы выложим ее популярно. То есть по месту прибытия, скажем, ну, на точку сбора будет произведен, ну, проведен некий брифинг, где это все дело повторим, проговорим кому-то, то есть что-то, может быть, не отложится в голове. Вот. И, ну, я хочу сказать, что мероприятие состоится, наверное, при любой погоде. Вот, кстати, при...
2: Ну, мы поедем при любой погоде.
1: Из-за вот этой вот бензиновой обстановки надо немаловажно там позаботиться, если у кого-то вдруг расход какой-то мотоцикла или там бак не позволяет там длительных каких-то перегонов, ну, позаботиться о том, что нужно все-таки запастись неким там... бензином,
0: ну,
1: какой-то
0: вот там. Мы говорили до 3 часов дня, до панихиды, там, да, а после этого какое-то время свободное, люди разъезжаются уже, наверное, как-то.
2: Нет,
0: да?
2: Нет, это и вот в церкви, да. Церковь, потом да. У нас, я говорю, мы заедем, ага. Там же недалеко есть кладбище, по кладбищу пройдемся по памятным местам. Назовем,
0: ну, в принципе,
2: так.
0: На весь этот прохват захватит бака бензины.
1: Ну, у всех моторы разные.
2: Нет, нет, да, нет, нет, тут же не получается. Никак бак бензина не хватит на полный прохват. Вот.
1: Ну, в любом случае, в маршруте заложены остановки на заправках. Да. Мониторить бензин, который, ну, там присутствует, нет, мы будем в онлайне. То есть тут отслеживать надо в любом случае текущее положение, потому что, ну, чтобы не было каких-то сюрпризов.
2: Ну, просто сегодня он там есть, бензин, завтра его там нет, поэтому нужно будет... принимать решение, где заправляться по пути, скажем так, в режиме онлайн, правильно, да. Потому что, ну, ну, в любом случае нам придется заправляться.
1: Ну, немаловажно, я говорю, в любом случае взять небольшую канистрочку, чтобы не было сюрпризов.
2: Да, на всякий случай.
1: Вот. Потому что, ну, машина эвакуации будет только на обратной дороге. Если вдруг что-то случится, кого-то сможем подобрать только на обратном пути. Вот.
0: Ну что ж, тогда я желаю вам всего хорошего. Спасибо, что пришли. Немножко такой грустноватый разговор, но, видимо, осень и погода располагает.
1: Можно еще там пару слов?
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот, хотелось бы отметить людей, которые нам помогают при содействии организаций, которые проводят мероприятия. То есть это Всероссийское общество автомобилистов в лице Федора Михаила Викторовича, да?
0: А почему автомобилистов, а вы как мотоциклисты, как с ними связаны?
1: У них же организации объединенные, грубо говоря, всей вот мото, ну, автомото, то есть это там не регламентировано, что это именно автомобилисты. То есть у них даже на логотипе нарисованы как автомобиль, так и мотоцикл. То есть. Вот. И администрацию города Пикалево в лице Садовникова Дмитрия Николаевича. Вот, спасибо им огромное. Я думаю, что мероприятие состоится достойно. Приложим все усилия. Вот. Ждем всех.
0: Присоединяйтесь.
1: Да.
0: Ну и все подробности, наверное, в вашей группе ВКонтакте.
1: С сегодняшнего дня, да, будем уже начинать писать посты, чтобы дублировать информацию. Не дублировать, а именно как бы предоставлять информацию, чтобы в полном объеме человек уже представлял себе, о чем идет речь. Вот, пока была дана только такая релиз реклама, ну не реклама, а это самый пост о мероприятии. С сегодняшнего дня уже начнем с каждым днем как бы добавлять информацию.
0: Партизаны МСС сегодня были в студии, президент Сергей Герасимов, Глеб Индеец также в студии был, член клуба. Спасибо.
1: Член клуба, он же роуд-капитан. Забыли,
0: а,
1: забыли
0: вот,
1: добавить.
0: Так я просто плохо вижу, поэтому...
2: Ну да, но не страшно.
0: И, кстати, у вас коричневая жилетка, выдающаяся.
2: Ну, я просто люблю...
0: Все яркое.
1: Он же индеец.
2: Не люблю черную.
1: Кого поймал, такая жилетка.
0: Чей скальп. Спасибо, друзья, и до встречи. Приходите еще.
1: Да, было приятно
0: спасибо.
1: Пообщаться. Всего доброго. До свидания.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 399 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание, наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного. Подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Вот, к примеру, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И ты должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, до Корлея будет относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там 3 фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Blues Radio.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: из-за рубежа или откуда-то из далекого места, куда, в общем, особо претензий не предъявишь. И выясняется, что мотоцикл оказался реальным утопленником. Досадная ситуация. Нужно принимать какое-то решение. Либо продать за 3 копейки, а нужно попробовать все-таки это дело все отремонтировать. Слава, слово тебе по данной теме.
1: Слава взял слово. Значит, получается, да, ситуация капкан. Когда как бы деньги отданы, естественно, техника, которая оценивалась дороже, в реалиях стоит, ну, кратно дешевле. Продать ее, скажем так, с обманом следующего покупателя не по фэншую, но и правильно это. Вот. Восстанавливать, вернуть ее никак. Но то остается только вариант либо продать ее как заведомо проблемную, либо попытаться, скажем, привести в какой-то божеский вид. Но при этом, естественно, что история, которая есть в интернете, которая помнит все, вот, она останется, и как бы статус этого мотоцикла будет как утопленного, если там будут искать. Соответственно, возникает проблема выбора правильного пути движения.
0: Слава, а можно вопрос, прежде чем мы перейдем к освещению темы дальше? А какие бывают утопленники? Бывают ли частичные, полные, какие-то средние? Может быть, есть какие-то стадии этого дела?
1: Слушай, ну, как бы это сложно определить. Как бы если техника утонула, то, как правило, в ней вода есть везде. И, соответственно, эта вода приносит понятное разрушение, то есть там коррозия у стальных деталей, которые как бы друг с другом соприкасаются.
0: А всегда попадает вода в двигатель, в коробку, или бывает, что не всегда?
1: Ну, скорее всего, что всегда, потому что вода зачастую имеет температуру ниже, чем воздух, да, то есть она обычно похолоднее. Вот, соответственно, то, что попало в воду, оно охлаждается, там сжимается воздух и всасывает эту самую воду через всякие сапуны и там трубки вентиляции.
0: То есть, скорее всего, что мотоцикл, который вот является утопленником, в любом случае имеет сильные повреждения внутренних каких-то там трущихся вещей, да, деталей. И их нужно менять, и причем не только их, а еще и то место, в которое они имплантированы. И в этой связи, ну, какие вообще перспективы, Слава?
1: Ну, перспективы довольно нерадужные, то есть как бы возникает необходимость почти всегда ремонта коленчатого вала, замены всех подшипников, причем подшипников не только моторных, но и коробочных, и там в первичке, замена цепи первички, замена как бы поршневой, как правило, потому что поршень, который находится внутри цилиндра, он как бы имеет кольца, которые давят на стенку цилиндра, и получается сталь с чугуном там или сталь со сталью контактирует, и вода электролит, то есть которая там, соответственно, между ними зазор заполняет. Сначала есть масло там немножко, но потом это масло там куда-то делось, поднялось или еще куда-то провалилось. Вот. И, соответственно, выходит, что на цилиндрах всегда есть отпечатки кольцевые от колец, ну, то есть это у любого утопленного мотоцикла. Плюс есть проникающая коррозия в гильзу с какими-то там бородавками и прочим. И, ну, по распредвалу там редко, скажем, какие-то критичные истории происходят, почему-то, не знаю почему. И мы имеем, значит, дорогущий коленвал, который надо ремонтировать или менять. Мы имеем все подшипники двигателя, которые надо менять. Мы имеем поршневую, которую надо менять, но поршневую можно, допустим, поставить увеличенного объема, тем самым получив бонусом мотор более интересной конфигурации и с более интересными показателями отдачи. В этой ситуации, когда мотоцикл имеет мотор, который надо капиталить, а мотоцикл новый, если потратить немножко больше денег и сделать двигатель более интересным, более функциональным, более мощным и прочим, то мы получаем мотоцикл, который будет практически свежим, новым, и плюс с замечательным мотором, который там собирают ответственные чуваки. Да? То есть мы не говорим про какую-то конкретику, но берем там, скажем, хорошую мастерскую моторную. Вот, они собрали мотор, то есть у этого мотора не будет негативных рецидивов после утопления, то есть получается перебирается коробка, перебирается первичка, и, соответственно, мы имеем силовой агрегат, который вполне себе замечательного состояния. Та коррозия, которая есть на шестеренках, она, как правило, ни на что не влияет. То есть там будут какие-то раковинки небольшие, ну и просто с ними. То есть они как бы никак не проявятся. Вот. А вот мотор хороший собрать – это отличная идея. То есть, вот, допустим, у нас дяденька купил мотоцикл, там, что-то 25-го, что ли, года, вот,

0: который оказался утопленным, который ему продали как нормальный за приличные деньги. Соответственно, как мне известно, продавец, когда поднялся вопрос, а почему он утопленный, перестал брать трубку. То есть, хотя там вроде у него были относительно позитивные отзывы, то есть, ну, как бы сдал назад и исчез. Вот. Соответственно, дяденька остался со своим геморроем. Мы предложили, значит, сделать тюнинговый мотор, там, условно, из там 1900 кубового сделать 2 с копейками, 2,1 литр с там комплексом доработки, чтобы иметь где-то, ну, порядка там 130-140 лошадей на заднем колесе и там под 200 ньютон-метров крутящего момента. Соответственно, то, что совершенно недостижимо в штатной конфигурации двигателя, причем, наверное, процентов на 30, ну, то есть порядок такой. Да, это там немножко больше денег с точки зрения, если мы сравним восстановление в сток, ну, то есть в заводской вариант, и восстановление в тюнинговый.
1: Но восстановление в сток, ты говоришь, а ведь картину, которую ты нарисовал, внутри все заржавело, и цилиндры, как мы дилетантским взглядом представляем себе, да, изнутри тоже покрылись коррозией, все стенки. И как можно сделать в сток? Ведь нужно же эту ржавчину как-то счистить, и как не счищая, ты увеличишь объем, получается, ведь, да? То есть, наверное, стоковые или как-то гильзу вставлять, или вот как это делается?
0: Слушай, ну, существует несколько видов вариантов, значит, выходов из этой ситуации. Значит, допустим, можно переточить в ремонтный размер, который спилит там каверны эти какие-то на сколько-то. Можно поставить поршневую другую, как бы стоковую, да?
1: То есть гильзы именно, да?
0: Можно пытаться загильзовать цилиндры, но я не сторонник этой истории. У меня гильзы проваливались несколько раз, как бы. И, соответственно, либо вариант, там, скажем, с тюнинговым набором цилиндры с поршнями, там, двухлитровые, они стоят, там, рублей 200, допустим. Вот. И, как бы, ты имеешь не, как бы, штатный мотор, а уже сразу же большеобъемный. Нам это все интересно с точки зрения того, что, как я уже говорил ранее, мы сторонники того, чтобы давать готовый результат, полностью проверенный. То есть мы, когда собираем мотор какой-то, мы его обкатываем сами. То есть на этом мотоцикле с этим мотором проезжается там 500-700 километров, чтобы убедиться, что все работает должным образом, что ниоткуда масло не льется, что поршневые кольца сели нормально. Это очень важно. И только после этого он там настраивается, скажем так, на полную мощь с полной нагрузкой. Вот, то есть за эти там 500-700 километров уже все садится, что надо. Вот. И как бы когда мотоцикл отдается хозяину, то он, получается, уже имеет историю эксплуатации какой-то минимальной, он уже в понятном состоянии, и мы отдаем мотоцикл с понятными характеристиками, которые делают хозяина безмерно счастливым.
1: Правильно ли я понимаю? Значит, мы отвинчиваем вот эти цилиндры, в которых стенки проржавели, выбрасываем, привинчиваем другие, которые совпадают по посадочным этим гайкам, болтам. Причем эти другие могут быть большего диаметра, то есть, соответственно, как бы большей мощности получается в сборке все вместе. Но при этом мы не меняем ничего, что ниже идет. Вот там эти пальцы, которые к коленвалу и так далее. Потому что мы вроде как получаем более мощный двигатель, не меняя ничего, то, что там не ниже, я извини, вот так пытаюсь объяснить.
0: Ну, я уже сказал, что как бы ремонт или замена коленвала – это обязательная история в данном случае.
1: То есть тоже меняется.
0: То есть либо меняется шатунная сборка с пальцем, с подшипниками, со всей историей.
1: То есть вот как раз под этот, который вот больше размерный будет, да?
0: Ну, как бы по большому счету способность нести нагрузку, она не вызывает сомнений. Вот. Соответственно, даже на заводском коленвалу, то есть спокойно сделать там двухлитровый 2.1 мотор, как бы, но ничего сложного нету. Главное, чтобы все правильно смазывалось. Вот. И как бы, когда собирается большая поршневая на новом или отремонтированном коленвалу, то спокойно можно как бы этот мотор крутить, загружать, как бы, и прочее. Плюс к этому, безусловно, нужно провести работу над головками, то есть оптимизировать каналы хотя бы даже без замены клапанов, то есть, ну, со штатными клапанами, допустим, оптимизировать каналы, выходы из каналов там, и прочую историю фаски там, и всякие хитрые хитрости, которые дадут, соответственно, возможность этому двигателю дышать полноценно. Может быть, имеет смысл поменять дроссель на побольше, просто у совсем новых мотоциклов у них впускной коллектор свой, то есть там свои головки, там по-другому сориентированы каналы захода в цилиндр, другой впускной коллектор, то есть там, ну, очень много чего изменилось. Вот, грубо говоря, там 24-25 год туринги, у них, ну, совершенно не та история, которая была там году в 21-м, 22-м. И вот это вот, если правильно все это сделать, еще закончить установкой хороших распредвалов, которые подходят под эту конфигурацию, можно получить просто феерический мотор, который сделает управление и владение вот этим мотоциклом просто одним сплошным непрекращающимся праздником.
1: Удовольствие.
0: Да, то есть это удовольствие, которое, ну, постоянно есть. Там, типа, спокойно едешь, кайфово ехать, там, захотел похулиганить, опять кайфово ехать, закончил, надоело хулиганить, едешь опять спокойно, и как бы все ровно работает. То есть он, получается, выполняет все задачи, которые там могут возникнуть в любой там, в меру здоровой голове.
1: А о деньгах мы можем несколько слов сказать? Сколько может такая процедура стоить? Ну, примерно порядок.
0: Ну, как бы грубо, это что-то порядка 700 тысяч рублей. То есть, ну, допустим, человек купил мотоцикл там ниже рынка на 300, на 400 рублей, да, там, как бы купил, и оказалось, что он купил козу. Вот. Но здесь, получается, необходимость вкинуть 700, то есть, грубо говоря, на 300 рублей выйти из рынка в плюс. Вот. Но получить за то ту вещь, которая будет приносить позитив постоянно и долго.
1: А сколько может времени занять такая работа? И берешь ли ты их на зиму, такие вещи, или это можно и летом сделать?
0: Слушай, ну, по-хорошему это надо делать в период низкой нагрузки. Я не буду говорить зима или межсезонье или еще что-то. То есть это мне нужно уделить, ну, как минимум 2-3 дня на диностынде этому мотоциклу и игнорировать все остальные свои, как бы, задачи. Вот. А это можно делать в межсезонье, как бы, ну, в высокий сезон этим неудобно заниматься. Вот. Сейчас у нас есть такой мотоцикл, вот мы, как бы, планируем, что если звезды сложатся удачно, глядишь, к концу сентября мы его и закончим. То есть еще будет возможность у хозяина понаводить ужас на обывателей своей динамичной ездой.
1: Слушай, а что еще может проявиться в утопленном мотоцикле? Например, с электрикой. И вообще, как-то это проверяется или нет? Вот эти все провода, ведь люди тоже могут подумать, что и они могут подзаржаветь, подзакиснуть.
0: Ну, с электрикой тоже возможны, как бы, творческие истории. Вот. Но это уже надо смотреть по месту непосредственно мотоцикла. То есть, если мотоцикл был не под напряжением в момент утопления, это круто. Но, то есть, допустим, стоял с высаженной батареей и ждал чего-нибудь. Вот. А если вот батарея была нормальной, он утоп, когда был под напряжением, это, как бы, ситуация имеет больше необходимости в ремонтных мероприятиях. Вот. Но, в принципе, они все делаются.
1: То есть просто покупается коса, в конце концов, огромная, и ставится вместо старой ржавой?
0: Ну, скорее нет. Скорее меняются невлагозащитные контакты, которых там, ну, не так, чтобы безумно много. Потому что влагозащитные, как правило, не страдают. И какие-то модуля электронные могут тоже, скажем так, в момент утопления и постепенного пропадания напряжения тоже приходить в негодность. Но, как бы, этим надо заниматься отдельно и, как бы, осознанно.
1: Слушай, ну и напоследок, может быть, а как все-таки понять, что заставляет насторожиться при покупке мотоцикла как раз по теме возможного утопления?
0: Ну, не знаю, я вот сильно бы пристально рассматривал мотоциклы от наших братьев-белорусов. в силу, скажем, их экономичности и трудолюбия. Вот там можно встретить все, что угодно. Хотя предполагаю, что и как бы российские тоже есть персонажи, которые с удовольствием заработают лишнюю как бы копеечку, скажем так, скрыв или попытавшись минимизировать видимость, скажем, каких-то сложных моментов.
1: Ну, а внешне вот так, при покупке нет какого-то прямо такого признака откровенного, что тут вот надо обязательно проверить именно на утопление?
0: Ну, вот я не помню, рассказывал или нет, вот этот мотоцикл, он с внешней стороны выглядит охренительно. То есть у него не окисленный крепеж, то есть вот цинк не потемневший, все светленькое. То есть вот он снаружи весь светленький, причем не похоже, что крепеж меняли. Вот. У меня создалось впечатление, что его как бы утопили в процессе какой-то езды в чем-то и довольно быстро вынули. То есть получается, что он не пребывал под водой долгого периода времени. Но пока там, условно говоря, горячий мотоцикл утопили в речку, ну, гипотетически, там, с моста или как-нибудь еще, соответственно, он в воде остыл, он насосал воды. То есть его надо было сразу же раскрутить все пробки там, всевозможные, вынуть датчик коленвала там, чтобы все слилось, и там маниакально его промывать, прочищать, чтобы как бы все последствия влаги, соответственно, ушли. Вот. Ну, вот похоже, что этого сделано не было, и он стоял с водой вот с этой в силовом агрегате довольно продолжительное время, и эта вода сожрала как бы все критичные к поеданию элементы, то есть которые должны быть в хорошем состоянии.
1: Ну что, сделаем тогда вывод, что даже если такое, не дай бог, случилось, всегда есть возможность попробовать ситуацию.
0: Александр, давай сформулируем немножко иначе. Давай, значит, скажем, что если такое случилось, то идти в хозяйственный магазин за веревкой и мылом совершенно ни к чему. Нужно просто...
1: Смотря кого вешать собрался.
0: Да, как бы это, конечно, очень хороший вопрос. Вот. Но суть в том, что надо просто понять, что случилось, стрельнул неожиданный риск, фактор риска, да, который просто приведет к дополнительной, скажем так, трате денег, которые как бы могут при правильном использовании дать только положительные, как бы, положительный функционал применительно к этому мотоциклу.
1: Ну что, спасибо большое, Слава, за очередную интересную лекцию. Будем надеяться, что нас сия чаша минет. Спасибо тебе и до новых встреч.
0: Да, Александр, будем надеяться, что нас и как бы прочих хороших людей эта чаша обойдет стороной. И на этом позитивном настрое попрощаемся сегодня. До новых встреч.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Это история о том, как судьба догоняет не только людей, но и корабли. Когда японцы построили линкор «Микаса», возникла заминка во время его освещения, что вызвало тревожное замешательство. Но затем последовала блистательная победа над русским флотом в Цусимском сражении, в котором флагман японского флота получил лишь незначительные повреждения. Казалось бы, судьба у корабля счастливая. После этого, по распоряжению адмирала Того, «Микаса» был направлен на мелкий ремонт и профилактику в доке Сосебо. Рассказывают, что адмирал Того долго прощался с кораблем и никак не мог покинуть его командную рубку, чем удивил офицеров, ведь кораблю предстоял обычный, рутинный мелкий ремонт. Но 10 сентября 1905 года в доке во время ремонтных работ вспыхнул пожар. Поначалу ему не придали должного значения, но очень быстро пламя охватило всю носовую часть судна. А затем взорвались крюит-камеры, в которых по халатности не был выгружен боезапас. Взрыв корабля привел к гибели 600 человек и затоплению целехонького линкора. Халатность, как выясняется, не имеет национальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Best Radio.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В этом 2026 году исполнилось 20 лет, как во Франции был принят закон «ДАТВСИ». Это французский закон об авторском праве и смежных правах в информационном обществе. Парламент обсуждал введение DRM – защиты и наказания за нелегальное скачивание информации, имеющее авторское право –

года. Я не оговорилась. Именно в 2005, но переиздана в 2006 году. Этот музыкальный трек быстро стал мировым хитом, достигнув вершины европейских чартов. Далее «Жвуле». «Я хотел» — сингл марокканско-французского R&B-певца Амина, взятый из его альбома «Au-delà des rêves» — «За пределами снов», возглавил хит-парад с 21 января 2006 года. Затем его позиции в чартах снизились, но в общей сложности сингл провел 10 недель в топ-10. В итоге он получил золотой сертификат Snap. Песня — это проникновенная баллада о безответной любви. Лирический герой рассказывает девушке, что готов был ради нее на все. «Я хотел достать луну. Я хотел достать даже солнце». Он готов дарить драгоценности, положить мир к ее ногам, но ей нужна была только дружба. «Но ты хотела быть только моей подругой». Слушаем. Амин. Жвуле.

Четвертую неделю забирает Нальвен Лерой с песней «Нульвен Гу» из ее второго студийного альбома «Histoire Naturelle». Интересно, что сингл был выпущен 23 января, а в цифровом формате еще в начале декабря 2005 года. Что я и говорила, цифра начинает опережать LP и CD и постепенно их вытеснять по распространению. Но вернусь к исполнителю и песне. «Нульвен Гу» была написана в соавторстве с известными французскими авторами-исполнителями Аленом Сушоном, Лораном Вульзи и самой Нальвен. И это был ее первый сингл, который возглавил хит-парад Франции, пускай хоть только и на неделю. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Нальвен Лерой. «Нульвен Гу».

А тем временем Мадонна со своим цифровым треком «Hung Up» с начала года и до шестой недели включительно крепко удерживает вершину пьедестала на цифровых носителях. С 7 по 11 неделю остаются Узукеро и Мана с песней «Байла Морена» или «Байла Секси Тинг». Впервые она была выпущена как сингл 5 лет назад в 2001 году под названием «Байла Секси Тинг». Версия 2006 года была выпущена как сингл с Мана, как саундтрек к фильму «Бронзовые 3». И заняла первое место по продажам во Франции. Эту неприступную крепость разбивает Пиглу, поющий 3D-анимированный пингвиненок с песней «Le Papa Pingouin» – «Папа Пингвин». Главный герой танцевального проекта в стиле «Bubblegum». Он был создан Филиппом Кассенбеком, французским музыкальным продюсером, еще в 2005 году в честь рождения его первой дочери. Но во Франции вышел в лидеры 25 марта, 12-я неделя, и почти месяц удерживал это лидерство. Слушаем. Пиглу. Папа Пингвин.

0: 18-я неделя у Шакиры с синглом Hips Don't Lie.
1: Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man.
0: Вдохновением для песни послужила композиция из фильма «Грязные танцы 2». Этот фильм является несвязным приквелом или переосмыслением блокбастера «Грязные танцы» 1987 года, в котором повторно используется тот же основной сюжет, но он переносится из северной части штата Нью-Йорк на Кубу. Идем дальше. Из 19 по 22 неделю включительно остаются у Жюльен Ренуил, более известный под сценическим псевдонимом Пакито. Это французский диджей и продюсер электронной музыки, родившийся в Бержераке, Дордонь. Он известен своим хаус-хитом. Это кавер на песню «Living on Video» канадской синт-поп-группы TransX. Сингл занял первое место в чартах и в Club 40. История трека «Living on Video» — это классическая история о том, как одна удачная кавер-версия может подарить вторую жизнь старому хиту и сделать из неизвестного диджея мировую звезду. Именно ремикс Пакито превратил старый трек в суперхит нового тысячелетия и не просто получил успех оригинала, а стал самостоятельным танцевальным гимном середины 2000-х. Повторюсь, принеся мировую славу своему создателю и вписав новую главу в историю этой культовой песни. «Окно в Париж» предлагает Пакито, «Living on Video».

с 23 по 27 забирает у французов шведский персонаж, созданный в 2003 году актером и драматургом Эриком Ворнквистом с помощью компьютерной графики и в стиле евроданс. Crazy Frog, We Are The Champions, Tinga Don Don, который пытается имитировать звук двухтактного двигателя. И с 1 апреля, и это не шутка, заглавная песня благотворительного шоу Les Enfoirés с песней Le Temps qui court. Время бежит. Это французская адаптация песни Could It Be Magic Барри Манилоу 1973 года. Французский текст песни написал Жан-Мишель Рива. Это кавер-версия, которая оставила неизгладимое впечатление и одним из самых ярких моментов выступления труппы. «Le Temps qui court» и по сей день остается одной из культовых композиций группы «Les Enfoirés», часто называемой одним из главных хитов их концертов.

Возвращение старого хита. Песня «La Louis de Silence» «Закон тишины» вошла в концертный альбом «Flashback Tour» «Palais de Sport» 2006-го. «La Louis de Silence» «Закон тишины» — французская версия знаменитой песни Simon & Garfunkel «The Sound of Silence», записанная Джонни Аллидеем в 1966 году. Музыка написана Полом Саймоном, а французский текст написал постоянный соавтор Джонни Аллидея Жорж Абер. Как родилась адаптация? В 1965-66 годах «The Sound of Silence» стала мировым хитом. Джонни Аллидей, уже будучи главной звездой французского рок-н-ролла и чутко реагируя на англоязычную моду, решил включить песню в свой репертуар. Жорж Абер перенес идею молчания в более жесткую метафору – «закон тишины», отсылающую к круговой поруке, лицемерию и неспособности людей услышать друг друга. Это звучало созвучно настроением бунтующей молодежи 1960-х. В отличие от оригинала, где лирический герой обращается к темноте, старому другу, французский текст начинается со слов «Вучи ля нюи, вучи ля фуа, жетан де бри, де вупа». «Вот ночь, вот холод, я слышу шум ваших шагов». И сразу задает тревожное, почти детективное настроение, оправдывая название. На концертном альбоме «Flashback Tour» «Дворец спорта» 2006-го, вышедшем в 2006-м трек «La Louis du Silence» «Закон тишины», был поставлен под номером 3, а сингл продержался всю 38-ю неделю, уступив место Милен Фармер и Моби. Но сначала слушаем «Закон тишины» Джонни Аллидей.

«Крьер лави, Sleeping Away» – песня дуэта 2006 года между французской поп-звездой Милен Фармер и американским электронным музыкантом Моби. Это двуязычная интерпретация прошлогодней сольной песни Моби «Sleeping Away» с новыми французскими текстами, написанными Фармер и исполненными в формате «Вопрос-ответ» с оригинальным английским вокалом Моби. Песня стала огромным хитом во Франции, возглавив чарт синглов в июле 2006 года и продержавшись там несколько недель. Она познакомила Моби с более широкой французской аудиторией и укрепила статус Фармер как артиста, способного органично сочетать поп-музыку, поэзию и философию. Универсальная тема песни, тихая неумолимая потеря времени и отчаянная потребность жить полной жизнью, глубоко тронула слушателей, сделав ее одним из самых запоминающихся франко-английских дуэтов на протяжении 2000-х годов. Моби повторяет «It's slipping away». Это ускользает, а голос Фармер взлетает с «Крьер леви» – «Кричи, жизнь». Их строки переплетаются. Это не только стало первым сотрудничеством двух суперзвезд, но и положило начало долгой и прочной творческой дружбе. Милен Фармер и Моби – «Крьер леви» – «Sleeping Away».

«Coup de bulle» — это песня, написанная и исполненная братьями Себастьяном и Эммануэлем Липшиками, владельцами лейбла «La Plage Records», а также Фрэнком Ласкомбом, французским актером и композитором. Песня стала хитом лета 2006 года. 9 июля 2006 года в финале чемпионата мира по футболу между Францией и Италией легендарный французский полузащитник Зинедин Зидан на 110-й минуте ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матераци. Зидан был удален с поля, а Франция проиграла в серии пенальти. Этот эпизод мгновенно стал мировой сенсацией и предметом бурных обсуждений. Песня была написана и записана за полчаса 10 июля 2006 года, на следующий день после финала чемпионата мира по футболу. Братья Липшиц и Франк Ласкомб в шутку разослали песню примерно 50 друзьям по электронной почте, и через несколько часов она прозвучала на Skyrock FM. А сам трек занимал первое место в хит-параде Франции с 30 по 32 неделю включительно. Окно в Париж на волне моторадио представляет группа La Plaque. Удар головой. Coup de bulle.

0: песне «Монпей» «Моя родина» Фаудель утверждает свою двойную французскую и алжирскую идентичность и воспевает две свои культуры. Песня получила широкую ротацию на радио и телевидении, 29-е место в чарте радиоэфира 2006 года и 19-е место в телевизионном чарте. Сингл дебютировал сразу на первом месте, затем опустился и оставался в десятке лучших в течение 10 недель и в чарте в течение 38 недель. По состоянию на август 2014 года это 66-й самый продаваемый сингл 21 века во Франции. Окно в Париж на волне моторадио представляет Фаудель, моя родина.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Музыка на Моторадио.
1: Мотомосква представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
5: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Да, Илья Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это и
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
14: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот там дорога,
15: а дальше, мне кажется.
16: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Каково рулить вот таким сложным мужским направлением? И удается ли вам что-нибудь в этом железном человеке по имени Константин как-то подправлять что-то? И вообще, вот две головы же лучше, чем одна?
2: Ну, безусловно, да, в нашем случае. Но у нас две головы работают по-разному, на разных направлениях. Так. Поэтому мы управляем одной компанией, но немножко разными сферами. Я констатирую только сам процесс работы. Вот моя задача, мне кажется, просто освещать то, что происходит, а происходит настолько много, что...
1: То есть вы не, просто... не контролирующий орган? Вечером не говорите, так, Костя, было запланировано столько. Почему? Где деньги?
2: Нет, так? Нет, у нас немножечко по-другому. Он сам добровольно, все, не приходится напоминать.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Это программа о музыке 80-х годов. Во всех жанрах, которые тогда только существовали. Рок-музыки у нас пока еще было не так много, но все еще впереди. Сегодня в программе у нас будут как и хорошо известные хиты, которые, может быть, являются таковыми и по сей день, и что-то забытое, и что-то, может быть, не совсем забытое, но уже подзаброшенное, и будет вам приятным таким напоминанием о тех благословенных временах. Трудно найти, конечно, что-то новое в старой музыке, но мы постарались и нашли такое. И начнем сегодняшний выпуск мы с английской группы «Новой волны» Ван Чанг или Ван Чунг. Это китайское слово, которое в переводе на означает «желтый колокольчик», в переводе с китайского языка, а также является первой нотой китайской классической музыкальной гаммы. Группа эта была популярна большей частью в США в середине 80-х, а их сингл «Let's Go» 87-го года, который мы сегодня будем слушать, это сингл из их четвертого альбома под названием «Мозаик». Песня была хитом и в США, и в Британии. На нее вышел видеоклип «Ван Чанг» или «Ван Чунг», «Let's Go». «Let's Go».

Alan Chung, Let's Go. И абсолютное ощущение счастья, которое, наверное, бывает только в молодости. Счастье и оптимизма, веры в будущее. Очень светлая, добрая музыка в программе «Суперзвук 80-х». Следующая группа тоже группа британской «Новой волны». Но не настолько безнадежно оптимистичная, как Ван Чанг. Это группа The Fix, она была популярна, но популярность была такая довольно умеренная у них. И тем не менее, хиты у них были, среди них и песня Deeper and Deeper, которая прозвучала в саундтреке фильма Streets of Fire 1984 года. Это, кстати говоря, байкерский фильм. Режиссер фильма Уолтер Хилл, криминальный боевик. Там речь о том, что во время концерта банда байкеров похищает рок-певицу Элен Эйм. Ну, а ее бывший парень узнает об этом и пытается ее спасти. В общем, все кончилось хорошо. The Fix в программе «Суперзвук 80-х. Deeper and Deeper».

0: Kiss.
1: Британская группа Art of Noise, Kiss, и на вокале здесь сам Том Джонс, которому на момент записи уже было хорошо за 40, это 88 год, но группа решила пригласить его за его выдающиеся голосовые вокальные данные. И Том Джонс тоже решил тряхнуть стариной и немножко возродить свою слегка такую потерянную популярность и омолодить свою аудиторию. И им это прекрасно удалось. Но что касается Тома Джонса, ну вот мне как-то все-таки кажется, что 80-е годы – это британская музыка. То есть это музыка, которая была впереди планеты всей. Она давала именно вот этот звук, суперзвук 80-х, о котором мы говорим. Хотя, конечно, очень много что здесь взято именно из американской музыки, из американской манеры исполнения. Ведь не зря же сам Элвис Пресли думал, что Том Джонс – это чернокожий певец, а это абсолютно белый певец родом из Уэльса, как вы, наверное, все прекрасно знаете. Как и следующий певец, который тоже очень близок и к американской блюзовой культуре, но, тем не менее, абсолютный англичанин был – Роберт Палмер. 85-й год и его хит «Addicted to Love». Прекрасная композиция – 85-го года, как я уже говорила. Больше всего ее прославило, конечно, видео, где там стояли такие в коротких юбках модели с макияжем тех лет, 80-х годов, очень таким ярким. И иногда даже гитары возникали у них в руках периодически. Но и они так слегка лениво двигали бедрами. И на фоне этой красоты сам Роберт Палмер появлялся, не менее красивый, чем эти модели. Песня записана с его группой Power Station. Это музыканты группы Duran Duran ее когда-то создали. Ну, а что касается Роберта Палмера, то мне очень жаль этого певца. Его не стало в 2003 году. Сколько еще хорошей музыки он мог бы выпустить за свою жизнь. Итак, Роберт Палмер, Addicted to Love.

соло гитары, вообще тут гитарные партии в этой композиции исполнил американский сессионный гитарист Эдди Мартинес. Ну, а также ритм-гитара здесь принадлежит Энди Тейлору из «Дюран Дюран». На фоне всех красоток 80-х, которые тогда заполонили эстраду, эта певица выделяется своим каким-то неземным образом, неземной красотой, волшебным звучанием. Это, конечно же, ирландская певица Эния Бреннан, которая в 80-е годы вдруг появилась, и вот до сих пор она очень популярна. Она является автором музыки не только к своим песням, к своим прекрасным альбомам, которые она продолжает выпускать, но и к фильмам, в том числе голливудским. И, наверное, одна из самых популярных ирландских исполнительниц, ну, разве что после группы U2. «Оренока Флоу», «Течение Оренока», или говорят, что эта песня была как бы созвучна с названием лондонской звукозаписывающей студии, где она была записана, «Оренока Студиос». 88-й год – это сингл из ее второго студийного альбома «Watermark», который был невероятно популярен по всему миру, и в Англии, и, конечно, в Ирландии, и в Советском Союзе, уже в России, наверное, и, в общем, везде, и любят ее и по сей день. Эния в программе «Суперзвук 80-х».

О том, кто такая Эни, подробности о ее творчестве, о ее жизни, вы можете найти какой-нибудь из старых выпусков программы, моей программы «Лунный город». Я посвящала ей не один выпуск, и все ее альбомы звучали в программе, поэтому где-то в подкастах наверняка все это сохранилось. Далее в программе Ник Кершоу, невероятно талантливый британский парень из 80-х. Он, кстати говоря, и по сей день выпускает альбомы и выступает. Последний альбом, правда, вышел в 2020 году, «Оксимарон» называется. Ну, а в 84-м году вышел его дебютный студийный альбом «Human Racing». Кстати говоря, здесь очень такая любопытная гитарная запись. Он, кстати, и гитарист, и вообще мультиинструменталист, и автор музыки. Все делал сам, своими руками, и он признался, что на создание вот этого своеобразного звучания гитарного его вдохновило творчество Брайана Мэя из группы Queen. Итак, Ник Кершоу, «Wouldn't It Be Good?»

переходим к нашей такой постоянной уже, можно сказать, рубрике танцевальных хитов «Дискотека 80-х», группа «Радиорама». Представитель итало-диско, итальянский коллектив. Это вот когда тот самый случай, ну, такой бывал и не только в 80-х, сейчас это, мне кажется, тоже практикуется, когда на картинке одни люди, а в студии все это записали заранее совершенно другие люди. Может быть, не такие симпатичные, как на сцене или в видеоклипах группы. Ну вот группа «Радиорама» — это как раз тот самый случай. Группа была образована в 1984 году, тогда было все в моде такое марсианской, космической тематики. И у них тоже была космическая тематика главенствовала, ну или что-нибудь такое загадочное, например, «Ети». Хотя эта песня не про снежного человека, там вообще просто про человека, который, ну, такой очень со странностями парень, в общем. А называется она «Ети», и это был огромный хит, в том числе и в Советском Союзе в 80-е годы. «Ети», 86-й год, второй альбом группы «Радиорама» в программе «Суперзвук 80-х».

1985 год, Touch by Touch, австрийская группа Joy, классика европейского диска середины 80-х годов. И американская музыка, тоже нужно отдать ей должное, 80-е годы. И как раз вот одна из групп находок, ну, не обязательно находить что-то новое среди новой музыки, выходящей именно в этом году. Можно и среди старой музыки сделать очень много прекрасных открытий. Группа «Адреналин». Американская группа из Детройта. Больше всего она прославилась песней «Road of the Gypsy», которая прозвучала в фильме, боевике 86-го года «Железный орел», «Iron Eagle». Это даже целая, по-моему, из нескольких частей состоял потом этот фильм. Группа такого мимолетного характера, она недолго существовала, их вокалист покончил жизнь самоубийством, потом у них образовалась какая-то другая группа, но это отдельная история, мы не будем ее касаться. «Адреналин», «Road of the Gypsy» в программе «Суперзвук 80-х».

Ну, к сожалению, не успеваю я поставить все то, что запланировала на сегодня, но продолжим в следующий раз. А напоследок юбиляр этого года Барри Джибу из группы Биджис исполнилось 80. И я представляю вам их песню, песню группы Биджис 87 года. «You Win Again» – эта песня ознаменовала возвращение группы Биджис на вершины хит-парадов. Она была очень популярной не только в Британии, в Австралии, по всему миру. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Это была программа «Суперзвук 80-х». Все предыдущие выпуски ищите в подкастах. Вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество радиостанции «Моторадио». Пишите лично мне в сообщениях, что бы вы хотели услышать. Может быть, кого-то вспомните еще из 80-х, кто у нас не звучал. И до встречи в эфире. Всего доброго.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.

3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.